0: морем, на западном фронте без перемен.
1: Звуки времени, музыка поколений, детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

Мне же много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне же много не надо. Был бы пир на столе, был бы мир.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: 20 лет мы создаем настроение.
3: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
4: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
3: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
2: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
5: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
2: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
6: Не все коту масленица. Иногда бывают и рыбные дни.
7: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Toy Confectionery – сладости для всей семьи в самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус, детская площадка для маленьких сладкоежек, ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.

Какая же она формула идеального утра? Вот не знаю прям все, конечно же, составляющие, но вот то, что русские перцы однозначно. Ну и известные непеременные, это мы. И русские перцы Ира и Сережа. Вот Ира скоро появится буквально через мгновение, как всегда, ворвется в эту студию, а я уже с удовольствием вас приветствую, все, кто настроился на единую частоту 99FM. Ну и, конечно же, давайте просыпаться и заряжаться в этот четверг вместе. Кстати, кто-то уже, к примеру, отправляет нам Калимерам на номер 49-105-7 и вам Калимерушка, вот, которая обычно звучит в конце нашего шоу. Ну, а я вот позволю себе и с утра также вам передать такой утренний привет. Вообще, погода, мне кажется, действительно радует нас. Солнышко уже на улице, вот, и плюс хороший. В общем, мне кажется, все-таки выравнивается весна, намекая на то, что скоро придет лето, и мы сможем по-настоящему наслаждаться любимым островом, загорать, ходить на пляже и купаться. Ну и, конечно же, самое главное, окунуться в уикенды, которые, возможно, будут запланированы с какими-то особенными мероприятиями, а может быть и какими-то приключениями. Кстати, об этих планах и расскажите, что же вы планируете на это лето? Да, да, вот уже пора думать, как ты проведешь лето. Написать такое небольшое сочинение, его можно нам пока отправить на номер 49-105-7 для того, чтобы мы обсудили вместе с вами эти планы, а может быть, к кому-то и дали даже рекомендацию. Так что, не сдерживайте себя, но главное, еще и напоминаем про именинников нашего острова. Их мы ждем обязательно, уж очень хочется сегодня всех главных людей нашего острова разбудить, поздравить, в их честь прогреметь на наш остров. Поэтому пишите, рассказывайте, поздравляйте. Ну, а мы еще и будем вас радовать подарками. Напоминаем о том, что весь май мы разыгрываем новенький iPad. В честь 20-летия медиагруппы «Русская волна» это я про нашу гаджетоманию. Очень важно не пропустить тот сигнал, который приведет вас к финалу. Финал, кстати, состоится 29 мая. Именно в этот день мы выберем счастливого обладателя новенького iPad, все при помощи рандомайзера. Но для этого нужно попасть в этот финал. Дозвониться нам, когда вы услышите сигнал, и, конечно же, справиться с нашим музыкальным заданием. Напоминаем, что участие единоразовое. Если у вас уже есть номерок, это означает, что вы уже в финале и участвовать не можете. Но, к примеру, можете подсказать своим близким, родным, семье для того, чтобы они также принимали участие и, возможно, составили конкуренцию в борьбе за новенький iPad. Так, ну, это все впереди. А вот 3 часа утреннего шоу начинается прямо сейчас. Так что всем доброе и бодрое утро всему нашему острову Пафос, Айанапа, Лимассол, Никосия. Давайте просыпаться вместе. Доброе утро.

0: Гороскоп на русском.
1: А вот и она.
2: Очень доброе утро.
1: Ира, привет.
2: Привет. Я сегодня очень долго вот собиралась и выбирала свой лук.
1: Угу.
2: И это важное дело. Я считаю, что это уважительная причина.
1: Я согласен.
2: Правильно?
1: Вообще, гардероб нужно было переименовать в гороскоп. Потому что там тоже как звезды сойдутся, как желание, как предсказание появится, в чем сегодня пойти, так и вот получается.
2: Да иногда бывает такое состояние, ты вот стоишь, смотришь, не можешь все это между собой собрать, и не нравится.
1: Нечего надеть, да.
2: Да,
1: мы знаем эти анекдоты.
2: Это класс, это не анекдот, это философия жизни, ты не понимаешь. Ну вот просто вот у нас в гороскопе все понятно. Здесь, тут, там и вот это. А ты стоишь так и думаешь, ну вот это вот с вечера выбрала, ну вот не то настроение, понимаешь, не тот вайб. И все, и полетели те самые драгоценные минутки. Доброе утро всем и каждому, я наконец-то собралась. Ой, ну если бы, конечно, вы меня видели, вот точно бы похвалили и сказали бы, молодец, в итоге все-таки выбрала очень правильное сочетание. А пока очень правильно расскажу вам гороскоп. Знаки огня, овны, львы и стрельцы, сегодня стоит быть осторожнее с высказываниями. Ага. Они могут создать ненужное напряжение, выбирайте слова, чтобы избежать непредвиденных последствий. В общем, если по-русски, да, с русского на русский переводим, следи за базаром.
1: Да, и иногда, может, даже молчи. Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи. День принесет желание попробовать новое. Не отказывайтесь, это будет настоящим открытием.
2: Земные знаки, тельцы, девы и козероги. Вас ждет небольшая победа в направлении, которое вы почти забросили. Рассмотрите это как причину завершить начатое.
1: Знаки воды, раки, скорпионы и рыбы заметят сегодня, что один из знакомых поменяет отношение к ним на более теплое. Расцените это как знак для укрепления или возобновления контакта.
2: Интересненько. Кажется, что-то намечается.

0: Время спорта на русском радио Кипр. Спонсор выпуска – футбольный клуб «Арис Лимассол». Первый кипрский клуб, который говорит с вами на одном языке.
1: Здравствуйте, с вами Павел Третьяков. ESPN опубликовал рейтинг национальных команд за месяц до чемпионата мира по футболу, который пройдет, напомню, в США, Канаде и Мексике. На первой строчке Испания, затем идут Франция, Аргентина и Англия, замыкает пятерку Бразилия. В десятке самых сильных также сборные Португалии, Германии, Нидерландов, Марокко и Норвегии. Чемпионат мира по футболу стартует 11 июня и продлится до 19 июля. Действующий чемпион мира – Аргентина. Боксер Александр Усик и 37-летний кикбоксер Рико Верховен провели битву взглядов в Египте на фоне пирамиды. Их бой состоится в Гизе уже в субботу. Он пройдет по классическим правилам профессионального бокса – 12 раундов по 3 минуты. Удары ногами, привычные для Верховена, полностью запрещены. На кону поединка стоит принадлежащий Усику титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. Также победитель получит эксклюзивный памятный пояс Всемирного боксерского совета «Король Нила». Александр Кокорин покидает «Арис» в уходящем сезоне. Он провел свой сотый матч за клуб, а предстоящая игра против «АЭКа» в субботу станет финальной точкой в большой четырехлетней главе. «Спасибо за все, легенда. Ты навсегда останешься важной частью нашей 95-летней истории», говорится в телеграм-канале «Ариса».
0: Футбольный клуб «Арис Лимассол». До встречи на стадионе. Следите за новостями в соцсетях и на официальном сайте arisfc.com.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
2: Картошка варится намного быстрее, если про нее забыть.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Календарь. Самый острый перец истории.
1: И снова здравствуйте, очень доброе утро. Сегодня у нас четверг, 21 мая, и будем отмечать праздники и самые яркие события дня сегодняшнего одной большой радиосемьей. Готовы? Тогда наливай.
2: Международный день чая.
1: Совершенно верно.
2: Да.
1: А тут же рядышком день музы и вдохновения. За чаечком пообщаться, поговорить, возможно, чем-то вдохновиться.
2: К примеру, космосом. Международный день космоса. Кстати, вот, по-моему, сейчас даже еще происходит парад планет. Очень редкие там Венера, Юпитер и Луна в одну линию выстроились. Поэтому можно вот, к примеру, даже так отметить и отпраздновать, посмотреть в небо.
1: Ой, ну это всегда, мне кажется. Тут даже и повода не нужно. Но отдельно еще разочек вас в этом убедить, это всегда пожалуйста. Всемирный день медитации. Если вдруг случилось такое состояние, когда, ну, перегруз, да? Тяжело, много всего пришлось решать, закрывать вот эти те самые вопросики. Помедитируйте, дайте немножечко себе выдохнуть, и тогда все обязательно наладится.
2: Всемирный день розы также отмечаем, а еще день полярника. Вот всех причастных поздравляем.
1: День обмена талисманами. Я тоже не упущу возможность подсветить и этот праздник. У тебя есть какой-нибудь талисман?
2: Так, ну вот надо задуматься. Вот что-то явно есть. Что в сумке лежит? Надо покопаться просто. То, что я считаю талисманами.
1: Ну вот я бы, наверное, не стала бы обмениваться с кем-нибудь. Вот посмотрела бы и вдохновилась, да. А вот обмениваться, ну это ж мое.
2: Да. Это лучше вот при тебе придержать для того, чтобы принесло удачу. Так, ну и Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. Вот еще

0: аквариум.
1: 1881 год, США учреждено Американское общество Красного Креста.
0: 1904, 21 мая, в Париже основана ФИФА, Международная Федерация Футбола.
1: Да, кстати, в этом году чемпионат мира по футболу, не пропустите. Ну и 1937 год, начала свою работу первая в мире дрейфующая на льдине научная станция «Северный полюс-1».
0: Все. Мы с вами находимся, слава богу, не на севере, а на юге. Нам здесь комфортно, хорошо, и весна вроде бы как начала улыбаться. Поэтому только вот с таким настроением отправляемся в наше путешествие и, возможно, открывать новые острова, локации, точки, маршруты, ну и, конечно же, вселенные.
1: Есть полярники, а мы южарики.
0: Южарики. Доброе утро, южарики.

На Кипре 7:30. Точное время представляет компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: В Araradze Signature Collection начинается новая глава. Мы открываем 10 wellness-пространств при участии эксклюзивного партнера Nuance Switzerland. К вашим услугам гипербарическая камера, криосауна, хамам, бьюти-салон, private spa и эстетические процедуры. Топовое оборудование и лучшие специалисты в одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
2: Когда есть доверие, ничего не хочется менять. Поэтому столько людей выбирают Acropolis The Cleaners. Мы берем на себя чистку одежды, обуви, изделий из кожи и меха, одеял, покрывал и ковров. Обновление цвета и устранение дефектов на сумках. Эко-чистку диванов, спецчистку свадебных платьев и другие задачи с ответственностью и безопасным хранением. Выбирайте химчистки Acropolis в Никосии, Лимассоле, Ларнаке и Паралимне.
3: Вас ждет Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Участвуйте в большом розыгрыше в Instagram русского радио Кипр. Поставьте лайк посту Cap St. George's и выиграйте трехдневный отдых. Наслаждайтесь песчаными пляжами, верховой ездой, ресторанами мирового уровня и роскошным спа в одном из самых потрясающих курортов. А с лета еще и новым топ-гольф-веню и впечатляющим семейным аквапарком. Cap St. George's Hotel and Resort – место, где есть все.
4: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94-08-69-49. 94-08-69-49.
5: Уродилось много фруктов, а выбрасывать их жаль. Не печалься, ты на Кипре. Объявляй свой фестиваль. Что у нас сегодня, апельсины?
6: Διафημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558-8180.
0: Новая песня на русском.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: спрос на услугу «друг на час» выросла за последние 5 лет в 2.5 раза.
1: Да. Давай дружить за деньги?
0: За деньги, так. За деньги, да. Да. За деньги, да. За деньги, да.
1: На час, да.
0: Временные приятели переписываются мемами, отправляют рилсы, выслушивают жалобы на жизнь, да, ходят по магазинам, например, это тоже.
1: А, то есть не только онлайн, это все-таки есть и офлайн какое-то общение, да?
0: Сопровождают своих друзей-клиентов на мероприятия и даже изображают своего человечка на свадьбах и встречах, понимаешь?
1: Братишка, привет!
0: Особенно популярна услуга у айтишников, удаленщиков и людей, которым просто не хватает живого общения вне экранов и рабочих чартов.
1: Так, а сколько стоит-то?
0: Ну, в зависимости от того, на что
1: какой
0: ты рассчитываешь.
1: Какой ты друг вообще, да? То есть, если крепкая дружба, ну, подороже. Ну, если так, немного, то подешевле. Так, а если друг предателя, вообще там, не знаю, он тебе платит или как?
0: Ну, вот насчет предателя тут ни строчки не сказано, все-таки про дружбу. Ну, ты же понимаешь, да? До этого были, скажем так, распространены, ну, наверняка они еще до сих пор работают, сервисы по... Так, красиво переведу. Сопровождению,
1: да?
0: Ну, например, мужчину куда-нибудь.
1: Ну, мы знаем, да.
0: Поездки, да? Вот. Посмотрите, как масштабировалась эта история. Теперь сопровождение, под сопровождением воспринимается дружба, приятельское общение, но ставка... часовая. Вот здесь ничего не поменялось.
1: Так, все понятно. Немного даже грустная новость в плане того, что приходится платить за дружбу и вот проводить так время вот ребятам, да, для того, чтобы, возможно, не знаю, посмотреть какой-то любимый матч, да, либо сходить куда-то, опять же, пройтись там по магазинам, либо просто пообщаться, и за это нужно платить. Ну, неужели нельзя вот найти друга, встретить его где-нибудь и просто пообщаться?
0: Не, ну, смотря какой характер. Тут, понимаешь, как бы, если вот не умеет человек дружить, не хочет, может быть, дружить, а потом надо. То вот, когда надо, вынь да положь.
1: Так, ну, с другой стороны, надо действительно вот понять, сколько это стоит, потому что, возможно, ну, дружба, это что, ты друг во всем, так, помоги, вот у меня переезд, так, на даче там у меня грядки, значит, вот, потом вот...
0: Да ты эксплуататор!
1: Я же про это и говорю!
0: Кто с тобой будет бесплатно дружить?
1: Сколько это стоит?
0: Вот прямо сейчас!
1: Дешевле, да, ремонт у меня в квартире, друг, ну, помоги обои, ну, по-братски поклеить, пожалуйста.
0: Господи, ужас! Ну, вообще, конечно, друзья, мы о чем хотели вам сказать, что нам уже заплатили, поэтому мы дружим, но даже не час, а 3 часа подряд. Добро пожаловать! 99FM во всех городах нашего замечательного острова.
1: А, кстати, плату тоже принимаем очень простую в виде. СМС на номер 49-105-7. Рассказывайте, кто сегодня у нас родился, ну и, конечно, просто передавайте приветы.
0: И что, на грядку не позовешь? Нет? А, все, я тебя словила. А как же, а там, не знаю, с переездом? Ты не собираешься?
1: Ну, ладно, тоже все-таки, но буду хорошим другом.
0: Ай, классно. Вы прослушали сценку перевоспитания мальчика.

0: Если в чай насыпать перца, будет та еще бурда. А вот если перцев слушать, это дело, это да. Русские перцы на русском радио.
1: Оказывается, страна проживания влияет на скорость старения сильнее, чем гены. Вот так.
2: Рассказывай.
1: Такому выводу пришли ученые Стэнфорда и Манчестера. Переезд буквально перестраивает организм. Он меняет обмен веществ, иммунные реакции и даже биологический возраст. Вот так. Например, европейцы, живущие в Северной Америке, стареют медленнее, чем на родине. Оценили, там провели вот какие-то исследования. Новое место, как говорят специалисты, перестраивает организм прям буквально. Меняется не только вот образ жизни выше упомянуты, но и микробиом кишечника. От этого все это влияет на наш уже организм и на долголетие. В одних местах это идет действительно на пользу, а в других наоборот.
2: Ну, микробиом кишечника поменяется в зависимости от вашего рациона.
1: Абсолютно верно.
2: Так что...
1: Поэтому, если, к примеру, не питались вы какими-то вот удивительными блюдами...
2: Да нет, ну, просто клетчатка, углеводы.
1: Я про Азию сейчас, понимаешь, там же все как-то вот странненькое. Вот многие заявляют о том, что вот нужно как-то подстроиться, какой-то период должен пройти для того, чтобы организм все-таки начал принимать эту пищу. Вот, видимо, с этим тоже связано как-то.
2: Конечно, всегда. Но у человека есть то, что он ест. Давным-давно было сказано, доказано. И это действительно правда. Климат в том числе очень сильно влияет, ну, естественно, на окружение. То есть если тебя окружают какие-то вот, ну, такие грустные люди, то куда ни переезжай. Мало ли что,
1: вот,
2: мало,
1: кстати,
2: что поменяется.
1: Наш же остров славится долголетием.
2: Конечно.
1: Да,
2: так у нас средиземноморская диета. Она же одна из лучших в мире. Очень полезная еда, очень свежие продукты, замечательный климат. Все это уже достаточно для того, чтобы омолодиться. Ну а когда есть такие классные кумбарсы, а? Йоргосму! И все! И жизнь прекрасна.
1: 100 лет нам всем! Это мы к чему? Переезд отменяется!

0: Каждое утро вместо зарядки. Шутка за шуткой. Лучшая в мире суперпобудка. На русском радио.
1: А у меня тут Сергей танцует, я вам все расскажу. Довольно счастливый.
2: И продолжаю дальше, и вам рекомендую. Это такая своеобразная зарядка.
1: Ага. А дальше Костя Столяров и самые актуальные новости к этому часу.

0: Реклама на русском.
1: В крупнейшем книжном магазине Кипра много книг, новая традиция. День детских товаров по вторникам. Скидка 15% на весь детский ассортимент. Спецпредложение действует в магазине в Лимассоле по адресу Спиру Киприану, 79. Детская литература, игрушки, развивающие пособия, творческие наборы и настольные игры для детей от 0 до 14 теперь еще доступнее. Айда вторник, айда много книг.
2: Это Додо.
3: Это вкус.
4: Это цвет.
2: Это хруст.
3: И что первый кусок?
4: Что последний кусок?
2: Сок. Додо мясо.
4: Додо без.
5: Додо деликатес.
4: Половинки, новинки, начинки, соус.
2: Додо пицца на каждый особенный вкус.
1: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Воль Ньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины Леди Эстетик. Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. Леди Эстетик. Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
6: Ставьте перед собой крупные, большие цели. По ним тяжелее промазать.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости. Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Президент Кипра прилетел в Индию. Его сопровождают десятки бизнесменов. Суд освободил иранца, прожившего на Кипре 24 года без документов. Александр Кокорин покидает футбольный клуб «Арис». Теперь подробнее. Президент Кипра Никос Христодулидис 20 мая отправился с государственным визитом в Индию. Поездка продлится до субботы, 23 мая. Кипрская делегация, в которой около 50 крупных бизнесменов, посетит Мумбаи и Нью-Дели. Главные темы – привлечение индийских инвестиций, коридор Индия-Ближний Восток-Европа, прямые авиарейсы и запуск индийской платежной системы на Кипре. Верховный суд постановил немедленно освободить гражданина Ирана, живущего в Республике Кипр около 24 лет без паспорта. Его содержание под стражей признано необоснованным и выходящим за пределы разумного срока. Мужчина прибыл на Кипр в 2002 году через оккупированные территории и запросил политического убежища. После этого власти неоднократно принимали решения о его задержании и высылке, однако ни одно из них не удалось реализовать. В 2009 году иранец был осужден за кражу со взломом, но после отбывания срока депортация снова не состоялась. Администрация Лимассольского футбольного клуба «Арис» подтвердила, что российский нападающий Александр Кокорин покидает клуб по окончании текущего сезона. Отмечается, что футболист стал лучшим бомбардиром команды, забив 13 мячей. 35-летний форвард пришел в клуб в январе 2022 года и провел в «Арисе» 4 сезона с перерывом на полугодовую аренду в итальянскую «Фиорентину». Кокорин сыграл за лимассольскую команду около 100 матчей. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно. Вероятность осадков снизилась до 10%. Скорость ветра 4-6 метров в секунду. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм, но возможны легкие превышения. Воздух на побережье Кипра сегодня прогреется в среднем до 23 градусов, в Никосии будет до плюс 27, а в Тродосе до плюс 18. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Весна.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Добрямба!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
3: С чего начинается ваше утро, разумеется, это результат ваших выборов. У кого-то это чашечка кофе и беседа на кухне, у кого-то это полные авралы в спешке, добежать детей, забросить в школу, прибежать на работу и тут же хвататься за задачи. А у кого-то это очень такое теплое и душевное настроение. И вот в каком бы вы состоянии ни находились, мы надеемся, что русские перцы для каждого составят приятную компанию.
4: Даем всем утренний привет и жаворонкам, которые проснулись сегодня пораньше, и совам, которые до сих пор еще, возможно, вот в этом теплом состоянии нежатся в постели, но сделали приемники погромче.
3: А мы продолжаем наше утро с вами, разумеется, потому что мы вас очень сильно любим и обожаем, и нам с нами очень хорошо. Кстати, создать свое утреннее настроение можно еще и при помощи русского радио. Например, поздравить своих родных и близких с днем рождения. Для этого достаточно отправить смс-ку на номер 49-105-7, и тогда этот мир станет еще ярче.
4: Ждем, пишите. Ну и, конечно, просто рассказывайте, как проходит, какой выбор вы, кстати, сделали уже сегодня этим утром. Нам безумно интересно.
3: Ну а пока к нам летят смс-ки, мы уже тоже успеем полетать. В Казахстане тестируют летающие такси вовсю. Первые испытания провели в рамках проекта запуска аэротакси к 2029 году. Естественно, у нас на манеже все те же. Китайский аппарат компании Autoflight. Разгоняется он, кстати, до 200 км в час. Берет на борт до 5 человек и способен пролететь около 200 км на одной зарядке.
4: Ну, в Китае действительно уже запустили серийное производство. Они прошли уже все сертификации, вот эти летательные такси и аппараты. Но вот пока еще пока не летают же, да? Вот их выпускают, уже протестировали, показали, как это все будет происходить. Ну вот, чтобы вот это уже была обыденность, пока еще такого нету, поэтому ждем. Китай говорил, что уже в этом году это сделает.
3: Они уже
4: Казахстан
3: летают.
4: Уже летает,
3: да,
4: все-таки,
3: да? Они уже летают. Просто масштабируются, и Казахстан в том числе подключается к данной эстафете. Маршруты между аэропортом Алматы и горнолыжными курортами, прежде всего вот эти маршруты в фокусе внимания, вместо часа дороги на аэротакси можно пролететь за 10 минут.
4: А, то есть так, какие-то дальние такие расстояния, как будто шаттл какой-то полетел,
3: ну,
4: да?
3: Вот, ну, 5 человек, такси, какая разница, да? Можно еще и... Ну, зачем в машине, если можно полететь? Быстренько, хоп-хоп, 10 минут, и ты на горнолыжке. Класс?
4: Страшненько, если честно, пока совершенно непонятно. Ну, вот знаешь, самолет, там, вертолет. Ну, я уверен, что вот такси, наверное, заменят вертолеты, которые вот летали на эти расстояния, скорее всего. Вот, поэтому там как-то более понятно, что ли, наверное, вот давно придумано, а это новая летающая машина. Необычно.
3: Это у тебя страх нового, поверь.
4: Ну, да.
3: Ну, самолеты вот, когда-то тоже наводили
4: ужас.
3: Я такой
4: видел только пока в кино. Вот. И самый фильм, наверное, первый, который все помнят, это «Фантомас». Когда летала вот эта машина, уже было непонятно.
3: Страшно, да?
4: Когда это было, да. Ну, там человек зеленый.
3: Да. От страха. От страха.
4: Да, а тут сейчас уже все.
3: В общем, ребят, я думаю, что аэротакси — это наше не то что будущее, а ближайшее настоящее. И здорово, что пока проводятся тестовые варианты, смотрят, как ведет себя аэротакси в разных условиях.
4: Так, а там таксист будет же, да?
3: Конечно.
4: То есть вот
3: пилот,
4: он также будет говорить: дорогу покажешь по небу, туда вот или туда.
3: Некоторые
4: вещи рассказывать будет.
3: В нашей жизни неизменны. Поэтому я считаю, что еще вот с таким таксистом, да, в полет, ну это же так, это отдельное наслаждение.
4: Ну что ты боишься, хочешь там порулить?
3: Не, ни один таксист, уважающий себя, такого себе не позволит, я уверена. Наоборот, да, то он еще попросит: так, ножки, пожалуйста, вот сюда, так, музычку. Если хотите музычку, то за чаевые поставим вам все, что вам нравится.
4: А, и там явно же будет, знаешь, несколько сразу вариантов.
3: Конечно.
4: Эконом, бизнес или люкс выбирать. Эконом — это как? На крыше просто летите, скорее всего, и
3: я довезу, а дальше прыгай. Шутим, шутим. Красота. На Кипр тоже надо. Мне кажется, классно были бы такие вот такси. Долететь в аэропорт, ну, там, в Ларнаку или в Пафос на аэротакси — это прекрасно. Вот.
4: Технический прогресс. Ну что, ждем?

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем энергичного дня. О том, как еда помогает делать его таковым, Яна Соболева. Почему язык греческий, а орех грецкий? Что роднит фундук и лесной орех? На самом деле мы едим орехи, которые и не орехи вовсе. Сегодня поближе познакомимся с одним из самых полезных видов продуктов для всех, независимо от едоисповедания. Самый популярный на столе ингредиент семейства ореховых – это грецкий, напоминающий по форме содержимое черепной коробки человека. В России орехи называют грецкими, потому что тысячи лет назад их привозили на Русь купцы из Греции. На самой земле олимпийских богов их называют персидскими, ибо произрастали в Древней Персии. А кое-где их зовут английскими, потому что туда орехи завозили английские купцы. Самым древним считается лесной орех. Его собирали еще в неолит. А фундук – это просто его оккультуренный родственник. Кстати, разновидностей ореха насчитывается около 20. Ну и любимчик перекусов арахис – это отпрыск бобовых, да-да, как фасоль, например. А также активный компонент в создании пластмассы, например. Кокосовый орех – это семечко пальмы, а миндаль – просто косточка, которая сегодня считается элитным орехом в Испании. Каковыми бы ни были, ботаническая идентификация орехов и их происхождение – для нас они в первую очередь источник растительного белка и кладезь витаминов и пользы. А какие время приема, количество и удачные сочетания для этого выбрать, лучше всех расскажет сервис Milt's Food. Подпишитесь в Инстаграм и заказывайте полезные блюда, сделанные с любовью.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food.

0: Реклама на русском.
1: Когда есть доверие, ничего не хочется менять. Поэтому столько людей выбирают Acropolis The Cleaners. Мы берем на себя чистку одежды, обуви, изделий из кожи и меха, одеял, покрывал и ковров. Обновление цвета и устранение дефектов на сумках. Эко-чистку диванов, спецчистку свадебных платьев и другие задачи с ответственностью и безопасным хранением. Выбирайте химчистки Acropolis в Никосии, Лимассоле, Ларнаке и Паралимне.
0: Радио Монте-Карло Кипр.
2: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение «Buy Sell». Begin with home, buysellcypress.com.
4: Что упало, то устало.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

0: любимов. Перчики особые. Всем и каждому полезны, просто бесподобные.
1: Как справляться с токсичным начальником? Вот что мы сейчас будем обсуждать.
2: Тара-та-тара-тара-та.
1: Да, тут просто эксперты советы свои раздают, но нам, конечно, интересно их обсудить.
2: А мы молчим. Это вообще нас не касается. Ну, мы так чисто обсудить.
1: Бывают токсичные начальники.
2: Нет, конечно.
1: Нет, конечно. При работе с руководителем, который давит, обесценивает или нарушает личные границы, важно сначала спокойно оценить ситуацию, заявляют нам эксперты. По словам специалистов, стоит опираться не только на эмоции, но и на факты. Понимать свои обязанности, условия работы и объективно оценивать происходящее и согласиться, что ты не прав. Видимо, дальше они хотели договорить.
2: На самом деле, дельный совет же, да? Не на эмоции уходить, а посмотреть, а где я что-то там не доделал? Почему ко мне пришли с теми либо иными комментариями? Хороший совет. А дальше?
1: Ну, а если сменить работу, все-таки уже захотелось. Сразу.
2: Был неправ, я ухожу, да?
1: Да, вот сразу. И невозможно, к примеру, это сделать, то психологи советуют постепенно готовиться к изменениям, развивать навыки, искать новые варианты и создавать финансовую подушку.
2: А где тут токсичный начальник? Угу. Я вот как-то не услышала. Вообще, он где-то присутствует?
1: Давит, обесценивает вот это все.
2: Обесценивает.
1: В общем, если вам не нравится, то, опять же, эмоции пока отодвиньте. Угу. Подойдите к этому все-таки, разберитесь. Да. Где, может быть, и начальник прав где-то, а может быть, и не прав. А дальше уже

0: какая-то личная граница, ну, например, не знаю, связанная с семьей или там, с образом жизни, то, конечно, это можно просто поблагодарить за совет, рекомендацию и на это даже не откликаться. Делает замечание. Да, ну... обесценивает. Вот здесь тоже надо смотреть, да, требует по своим, по вашим обязанностям, либо уже начинает набрасывать...
1: Важно, как вы, наверное, оцениваете, да, эту работу. То есть, либо вы переоценили, а там недооценили,
0: да.
1: Вот прям действительно просто вообще обесценивают.
0: Так что... смотрите аккуратненько там и не ругайтесь ни с кем. Но вообще, на самом деле, работа очень сильно влияет на состояние человека. Это очень важная часть нашей жизни. И главное не последовать, да, вот, токсичным моделям. Вообще доказано, что человек, который очень сильно... живет работой и начинает разговаривать корпоративным жаргоном, становится глупее.
1: Вот
0: серьезно,
1: так.
0: Да. Ученые, кстати, протестировали 1000 компаний и сотрудников для своего исследования. И, например, известно, что люди, часто использующие в своих речах и презентациях, например, такие выражения, как «инсайты», было-было, «вау-эффект», «стратегия глубокого океана». Я вот тоже не знаю, что это.
1: Да, что это такое?
0: Вот.
1: Это разбирается в глубинных каких-то подводных камнях.
0: Ну, видимо, это какой-то, да, жаргон. Они хуже справляются с практическими и аналитическими задачами, а также мышление у них меняется. Ну и, собственно говоря, ваша речь должна быть наполнена, конечно, и структурирована, наполнена смыслом и структурирована, но не заменяйте красивыми словечками.
1: Заученными, наверное, даже,
0: да?
1: То есть заучили, а на самом деле за ними ничего не стоит.
0: Поэтому, ребят, мы вам, если что, подсказали, вы теперь все знаете, все будет хорошо.
2: Что слушает страна, любимая на русском?

0: радио.
1: Все будет хорошо.
2: На Кипре 8:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Ирой Аполлоновой.
1: Пятое место.
2: Каждый твой вдох я принимаю в объятиях ночи. Ты не доверяешь мне, но молчи.
1: Четвертое место. Третье место. Второе место.

0: Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Вас ждет Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Участвуйте в большом розыгрыше в Instagram русского радио Кипр. Поставьте лайк посту Cap St. George's и выиграйте трехдневный отдых. Наслаждайтесь песчаными пляжами, верховой ездой, ресторанами мирового уровня и роскошным спа в одном из самых потрясающих курортов. А с лета еще и новым топ-гольф-веню и впечатляющим семейным аквапарком. Cap St. George's Hotel and Resort – место, где есть все.
4: Каждое утро просыпается одна из своих версий. Многозадачный шериф, которого все вокруг выводит из себя. Энергичный доктор, который спокоен в любой ситуации и готов всем помогать. Либо невинный мирный житель с ясным умом, который просыпается на подушке Innocent от Everest. Правильная подушка решает все. Найди ее прямо сейчас в Everest и соединись с собой невинным.
5: Плох тот олигарх, который не желает стать киприотом.
6: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы. Утро вечера бодрее, веселее и перчее. Потому что перцы жарят. Потому что перцы жгут.
1: В преддверии летнего сезона маркетплейс уже начали готовиться, и сейчас хит продаж, несмотря на то, что пока в жару сложно поверить,
2: да.
1: Случился следующий. Те самые наушники, которые мы обычно используем для того, чтобы вставить уши,
2: слушать музыку, да.
1: Взяли и заапдейтили, и соединили в себе два продукта. Наушники плюс вентилятор. Да. Это такое устройство, которое напоминает как вот, небольшое колье.
2: Так.
1: Ты не надеваешь их на уши, не вставляешь их в уши, а просто надеваешь на шею. И начинаешь, как только начинаешь слушать музыку, включается автоматически и вентилятор, то есть у тебя объемный звук.
2: А, то есть такая колонка на шею, да, получается?
1: Да, и охлаждение. Оказалось, что вот очень чувствительная зона, которая отвечает за охлаждение организма, это наша шея. И вот если на нее дуть, вот, то тебе тоже будет прохладнее.
2: Кстати, да, именно шея, это доказано, потому что китайцы придумали вот специальный кондиционер, который только на шею надевается. Вот, это было уже озвучено.
1: Так, то есть шея за это отвечает, потому что китайцы придумали.
2: Да, на шее посидели, вот, там все придумали. Подожди, это получается не совсем наушники, потому что музыку слышат все, да?
1: Ну да, колонка такая.
2: Колонка, получается, на шею, да.
1: Но он, в любом случае, этот звук попадает к тебе, он не сильно распространяется вокруг,
2: конечно.
1: Слышно, но тем не менее. То есть, получается, ты слушаешь музыку и наслаждаешься прохладой. Классно?
2: Берем? Здорово, да.
1: 50 евро примерно, плюс-минус, такой девайс стоит. Мне кажется, замечательная такая находка. Идешь или бежишь, например, да? Бежишь такой.
2: Так, а если сделать посильнее еще эффект, когда ветер раздувает волосы, да? Ну, все понятно, там все сделано еще для селфи, ясно, для кого что. Да, придумано-то. Так, единственное, что, а как поделиться, знаешь, вот когда, есть же такая романтическая история, вот тебе наушник, послушай музыку, либо там давай вдвоем послушаем. Здесь получается...
1: Очень хорошо получается.
2: Можно прислониться на плечико.
1: В смысле можно? Нужно?
2: Там, возможно, правда, непонятно, как работает вентилятор и стрижка получится, но все же.
1: Нет, просто вот так вот подойди поближе и слушайте себе, и наслаждайтесь. Да? Так что для романтики идеальный девайс. Не благодарить.

0: На русском радио Кипр утреннему столу подают только свежего любимого с игристой Аполлоновой. Русские
1: перцы на русском радио.
2: Так, ну все, режим игристая включен. Держите меня всем островом. Я нашла потрясающую новость о том, какие идеальные мужские и женские фигуры у нас считаются.
3: В общем, исследование... Так, ну лето, пляж, можно уже
2: обсуждать. Конечно, я уже, видишь, все, до свидания. Я уже укатила куда-то, у меня уже наушники, романтика. А вот теперь еще и идеальные тела. Вот. Исследование в Британии показало, что женщины все чаще предпочитают атлетическое мужское телосложение с 15, ну, максимум до 20% жира в организме.
3: А, вот так вот.
2: Ну, то есть стройняшка, на самом деле. Это прям накачанный пресс, вот это вот все такой.
3: То есть теперь на свиданиях еще так, у тебя сколько процентов жира?
2: Ага. О. А вот мужчины, напротив, больше предпочитают женщин с округлыми или пышными формами. А-а-а. Примерно с 30% жира в организме. Ну, вот это вот. Люблю больших. Их, люблю бомбастых. Ну, это же из Мадагаскара.
3: Ну да, это оттуда.
2: Мото-мото. Или как там его зовут? Вот этот бегемот, который вот за своей бегемотихой присматривал. Да, песенка веселая и замечательная. Поэтому, девочки дорогие, все наоборот. Не мы должны садиться на диету, а, парни, это ваша очередь.
3: Так, это кто исследование это написал? Девушки? Ну, что это такое? Хотя, знаешь, с другой стороны, вот то, что ты сказала, здесь еще американские ученые подтвердили, что действительно вот такие прокачанные мужчины, а именно одна точка, да. Пятая, ага. Вот, в общем, ягодицы крепкие у мужчин, они еще способствуют долголетию.
2: Mm-hmm.
3: Вот, именно вот эти мышцы, потому что это одна из самых больших мышц в нашем теле, в общем, держит осанку, кровообращение и вообще такая как бы подушка безопасности, если что, ну, вдруг ты уронился как-то случайно. Ага. Вот, поэтому, да, тоже рекомендуют, что вот при работе со своим телом...
2: Рекомендуют идти в спортзал.
3: Абсолютно верно, да, и прокачивать, вот, получается, эти мышцы.
2: Да, ну, заодно все остальные 15-20% жира
3: уйдут.
2: Да? И нормально, и все. Ребят,
3: это тоже, мне кажется, это девушка, конечно,
2: в этом году
3: ладно.
2: Вообще все тренды просто уходят, те, которые были раньше, напрочь. То есть это не мы худеем к лету, а вы худеете к лету.
3: Угу.
2: А? Я считаю, что это справедливо. Ну, потому что каждый сезон девушки там уже и пилатес, и йога, и она там в спортзал бежит, и просто бежит, и плывет, и что она только не делает. Мужчина в это время сидит, думает, о, красавчик.
3: Пивной животик, здравствуй. Так, но знаешь, есть только одно приятное, что тренды меняются.
2: Тренды меняются? Ну, давайте поменяем.
3: Вот.
2: А я за.
3: Сейчас пока так.
2: Давай.
3: Годик попотеем, в следующем году будет новый тренд.

0: просыпаются и страну всем сердцем будят, потому что это перцы, будоражащие люди. На русском радио.
1: Да, друзья, красиво завершаем и второй час утреннего шоу. Это означает, что совсем скоро у нас появится Кость Столяров и расскажет самые актуальные новости к этому часу.
2: А мы по-прежнему ждем ваши смс на номер 49-105-7. Ну, и хорошие весточки, ну и главное, конечно же, поздравления для наших именинников, для того, чтобы разбудить их, передать эти строки и поднять настроение.
1: Я тут подглядываю за новостной повесткой, пока ты тут напоминаешь, что, ребят, не пропустите возможность поздравить своих родных и близких. Кандидат в депутаты от партии, если я не ошибаюсь, Илам, предложил запретить другие партии.
2: Ну а что, не можешь возглавить? Запрети.
1: Ай, мамочки мои, я хочу это услышать.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Барселона, Фламенко Бали и Атриа Мьюзик представляют фламенко-спектакль «Кармен». Впервые на Кипре. Солист Давид Гутьеррес, признанный мастер мировой танцевальной сцены. По мотивам новеллы «Проспера Мериме». Живое звучание испанских гитар, темперамент и энергия фламенко. С 21 по 23 мая «Пафос», «Никосия» и «Лимассол». Билеты на солдаут и atriamusic.com. Театр Барселона, Фламенко Бали. Искусство страсти, танца и любви.
2: Устал морально? Отдохни аморально.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Той Конфекшенери – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Конфекшенери.
0: Новости. Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кандидат в депутаты от партии «Элам» предложил запретить 3 другие партии. Дефицит лекарств по программе ГАСИ. Пациенты вынуждены платить сотни евро в месяц. На Кипре выберут митрополита Пафоса по новым правилам. Теперь подробнее. Фивос Киприану, кандидат националистической партии «Элам» на парламентских выборах, заявил, что в случае избрания внесет законопроект о запрете партии «Акел», «Вольт» и «Прямая демократия». По его словам, эти организации представляют угрозу для выживания эллинизма на Кипре, так как преуменьшают значение турецкого вторжения, сотрудничают с оккупационными силами, а также следуют угрожающим иностранным повесткам и идеологиям. Партия «Вольт» отреагировала на заявление Фивоса Киприану предельно резко, обвинив его в восхвалении Гитлера. При этом «Элам» входит в первую тройку лидеров на парламентских выборах, которые состоятся уже в воскресенье. Подробности на сайте «Лента Кипра». В системе ГАСИ не хватает 3 препаратов для хронических больных, а также смесей для пациентов на зондовом питании. Часть больных вынуждена покупать необходимое за свой счет по нескольку сотен евро в месяц. Проблема с питательными смесями для пациентов на гастростомии, людей, которые физически не могут питаться иначе, стоит особенно остро. Эти смеси выдаются только в больницах и в частных аптеках не продаются. Минздрав срочно ищет решение. Священный Синод Кипрской Православной Церкви единогласно утвердил новый устав, по которому митрополитов и епископов теперь будут избирать без участия мирян. По новым правилам, первым могут выбрать главу Пафосской митрополии уже к 26 мая. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях «Лента Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно, вероятность осадков снизилась до 10%, скорость ветра 4-6 метров в секунду. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм, но возможны легкие превышения. Воздух на побережье Кипра сегодня прогреется в среднем до 23 градусов, в Никосии будет до плюс 27, а в Тродосе до плюс 18. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Спали? Просыпайтесь! Руси Шпетер зажигает. Присоединяйтесь.
1: Вылетаем в третий час утреннего шоу. Всем здравствуйте, доброе утро.
2: Просыпаемся вместе с нами. Четверг, на календаре 21 мая. Двигаемся дальше по этой весне.
1: А лучше полетели. Тут новость забавная появилась. Из-за того, что многие авиакомпании стали просто огромные какие-то деньги требовать за багаж. Угу. Да?
2: Иногда дороже билеты прям.
1: Лоукостер больше не лоукостер. Все, решили, значит, что, одежда верхняя можно? Можно.
2: Да.
1: Придумали специальную куртку, но это даже не куртка, а куртка-сумка. То есть, это сумка, которая ты расстегнул ее, и она превращается в куртку с отделами и отсеками для одежды, косметики, каких-то гигиенических принадлежностей. То есть, туда можно упаковать, очень такую нормальную, порцию одежды.
2: Чемоданчик, допустим,
1: какой-нибудь. И сэкономить, на багаже. Тогда билет, соответственно, стоит дешево, а багажа у тебя якобы нет. Весь багаж ношу на себе.
2: Тяжела ноша, конечно же, но очень удобно, кстати.
1: Понимаешь, эти туристы в пуховиках в июле, уже? Представляешь себе такую историю?
2: Карманы эти, в которые помещается
1: все. Вообще все.
2: Получается, и потом, если что, можно опять собрать в сумку.
1: Она обратно складывается и превращается в сумку. Ты взял на плечо, то есть сошел с рейса, снял эту сумку, куртку, она же, и надел и пошел дальше себе по своим делам. Многие говорят, удобно. Не знаю, я не пробовала, если честно, комментировать не стану, но воображает, конечно, масштабы, каким образом могут выкручиваться люди, когда им создают, не очень удобные ситуации.
2: Действительно, требований нету таких ограничений на верхнюю одежду.
1: Да, по крайней мере, пока.
2: Все помнят, все знают, когда в чемодане все-таки перевес, потом все на себя приходится надевать. Да, а вот здесь, получается, есть такая куртка, в которую можно это все уместить. Это, знаешь, у Вассермана была такая, все знают про эту невероятную жилетку, в которой есть абсолютно все. А здесь такая куртка Вассермана.
1: Да. Так что, ребята, готовимся к отпуску, запасаемся и такими куртками. Немножко попотеть, хочешь сэкономить, придется попотеть.
2: Мы знаем, кто будет потеть. Муж, папа в семье, это все. Это, понимаешь, это же не только ограничится в аэропорт
1: так
2: поехать в этой куртке.
1: Можно не одну куртку. Начинаю.
2: Я про это и говорю. Знаешь, потом, так, ты и на пляж надень. Так, подожди, мы приехали, жарко. Нет, надевай. Так, там, смотрите, у папы и постельная куртки, и лежак, и вам, пожалуйста,
1: игрушки.
2: Игрушки, и полотенце, и одеяло, и подушка.
1: Угу, класс. В общем, забирайте себе такой лайфхак и наслаждайтесь своим классным путешествием.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. А ваши очи черные, зеленые и карие страстные и прекрасные? Надеюсь, что да. А если раскрыть их блеск и глубину вам не позволяют эстетические погрешности, лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» предлагает супер-процедуру «Beautiful Eyes». Показания к ней – дряблая кожа век, поверхностные и глубокие мимические морщины, гусиные лапки, тусклый цвет, синяки под глазами и пигментация. Комбинация короткоимпульсного и неаблитивного лазера в сочетании с технологией инфракрасного термолифтинга повышает упругость кожи в переорбитальной области, устраняет заломы и обеспечивает лифтинг верхнего века. Запишитесь на консультацию в директе Instagram или на сайте ladyesthetic.com.cy. Ознакомьтесь с противопоказаниями. И пусть ваше зеркало души излучает только счастье.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Снова в Лимассоле. Музыкальный спектакль «Аладдин». Восточная сказка оживает в старинной лавке, полной диковинных вещей. История дружбы Джина и Аладдина. Только два актера, множество кукол, авторская музыка и песни на стихи Веры Полосковой. Завораживающая игра света и камерная сцена помогают познакомиться с историей еще ближе. 23 и 24 мая в театре «Синергио». Билеты на Sold Out Ticketbox для зрителей старше 6 лет.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Лента Кипра. На сайте и во всех соцсетях. Оперативная доставка новостей обо всем, что происходит на острове. Лента Сангус.
4: Поговорка нашего времени. Семь раз проверь, один раз отправь.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Утро не будет унылым и хмурым. На русском радио.
1: Так, сила убеждения, наше все. Я серьезно, ребята. Удивительный случай произошел в одном из китайских кафе. Значит, там на экранах транслируют вентиляторы.
2: Угу.
1: Серьезно. То есть так, вентиляторов самих
2: зачем?
1: Нет.
2: Зачем?
1: А трансляция идет. То есть на видео показано, как вентилятор крутится то в одну сторону, то в другую сторону. И доказано, что при этом посетители чувствовали себя максимально комфортно. Им даже жарко не было.
2: Я чувствую этот ветерок. Легкий Борис, который сейчас вот от телевизора, видимо, там при... А официант все подходит и спрашивает, вам погромче сделать?
1: Да.
2: Звук только, правда.
1: Это забавная история. Ну, рассмешила, разумеется, весь интернет. Говорит, ребят, вам тут не жарко? Говорит, нет, ну вон же вентилятор есть.
2: Все работает, да.
1: Все хорошо, все замечательно. Я считаю, что таких лайфхаков нам точно надо добавлять.
2: Ой,
1: ну а что, а зачем вот лишний раз дуть? А?
2: Угу. Просто вот разместили туда видео вентилятора вот на телевизор, и никого это не смутило.
1: Абсолютно.
2: Вот большой экран, а там как будто работает вентилятор. Просто вентилятор, наверное, установить, но очень дорого.
1: Ну вот странно, но факт. Решили таким образом сэкономить, правда, те самые туристы, которые выложили данную историю в сеть, испортили этот план капкан. Пришлось в итоге раскошелиться и установить дополнительные кондиционеры. Ну и хорошо, потому что совсем скоро лето, и там уже просто видео не выкрутишься.
2: Ну, знаешь, это ресторан. Хорошо, что просто там только показывали вентиляторы, а не еду.
1: Это уже следующий уровень.
2: Да, знаешь, что так, я вот заказал суп, ну вот же, смотрите, он на телевизоре.
1: Да.
2: Наслаждайтесь.
1: Ну вообще, ладно, это, конечно, не ресторан, это просто кафешечка, но сам подход, ну, такой.
2: Ну да.
1: Славянский, да?
2: Вообще просто, знаешь, пришел, посмотрел, ушел, все, нормально. Знаешь, удивительно, потому что вот Китай настолько технологичный, да, и вот в то время, когда вот...
1: Ну, огромная страна.
2: Да, где-то на телевизоре люди показывают вентилятор, а в интернете завирусили сейчас большое количество распаковок вот этих роботов, которые очень сейчас широко доступны. Угу. Самый доступный человекоподобный робот. И сейчас вот просто заполонил интернет именно вот ролики, которые... Распаковки, в общем, где люди просто открывают... Показывают, как вот красиво упаковано.
1: Как они косячат при сборке?
2: Вот,
1: или
2: да.
1: Нет?
2: Нет, наоборот, как это все очень круто, красиво. Знаешь, да. То есть такой чемоданчик
1: хвастается.
2: Открывается, оттуда потом прям такой робот вылазит. И все, да, хвастаются и, наоборот, удивляются. Кстати, робот доступен всего лишь в районе $5000, и он у тебя вот такой помощник, которого мы уже видели на улицах гуляет, опять же, помогает, там, к примеру, по дому. Вот, пожалуйста. Где-то вентилятор на экране, а где-то робот.
1: Ну, они собирают каким-то образом эти...
2: А там даже собирать не надо. Нет, там, знаешь,
1: слава богу.
2: Он так просто так йогой занимался, сложился, вот, а потом, оп, такой, здравствуйте.
1: Ага,
2: да,
1: классно.
2: И полный рост.
1: Не, ну вот такая, конечно, трансляция мне гораздо больше нравится, правда.

На Кипре 9:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
2: Чем хуже выглядит турист, тем лучше он отдохнул. Возвращайтесь, дорогие наши!
3: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

0: налетай, FM включай.
1: Перцев.
0: Перцев русских получай.
2: На русском радио Кипр.
3: Друзья, еще немножечко про путешествия расскажем. Тут стали пиарить направление, ну, куда можно отправиться, да, потому что совсем скоро.
4: Ну, все планируют
3: скоро,
4: уже, наверное, да, отдых, начнется свой какой-нибудь отпуск.
3: Голландский сырный рынок, как тебе такая идея? Который работает уже 600 лет, между прочим. Да.
4: Голландский сыр.
3: Да, до сих пор обгоняет современные магазины по цене, то есть там высокое качество, но гораздо комфортнее цены. И те самые колеса сыра. Да?
4: Угу. Ну, вот большие головки вот эти, да?
3: Ну,
4: да. Такие, ух, какие громадные.
3: Ну, мне, ну, это таблетка. Кстати, ты когда-нибудь привозил что-нибудь из отпуска, да, своим?
4: Ну, конечно, да.
3: Например?
4: Часто, ну...
3: Магнитики, дай угадаю.
4: Либо какие-то сувениры, вот, либо, опять же, какие-то вкусняшки.
3: Вот, а, ну, вкусняшки, скорее всего, сладости, да? Вот
4: да,
3: это там дьюти-фри,
4: ну, дети обычно просят именно это.
3: А вот как раз-таки одна из интересных таких способов поделиться своей радостью. Я, например, привожу, ну, там, своим друзьям и знакомым в том числе, какие-то аутентичные блюда, если, конечно, они не портятся, да, то есть, если
4: да,
3: это
4: если
3: сладости,
4: можно, да, довести,
3: то это
4: чтобы
3: аутентичные. Я, конечно, никогда не забуду, как маме притащила лук красный. Но это давно было, это было миллион лет тому назад. Я тогда в Крыму отдыхала, на Черном море, еще студентка вообще абсолютно. Вот, и я притащила ей два вот таких больших, ну, я не знаю, как это, пакета, не пакета, пакета носок, как он, ну, такая
4: сеточки
3: вот, сеточка,
4: да.
3: Красный, ну, вот этот
4: сладкий. Да-да-да, но он
3: прям
4: особенный, да.
3: Я прям тащила вот эти вот сеточки с собой. И самое интересное, что я так и не успела маме передать, потому что он испортится. Вот подумала, что больше не надо. А вот сыр как раз-таки не портится. И вот эту, ну, получается, таблетку, да, вот это колесо сыра можно точно так же привезти с собой в подарок.
4: Ну, там класс. Такие таблеточки там,
3: ну, да,
4: большие.
3: А что, ты что, не любишь маму?
4: До 50 килограммов могут быть. Так, ну, это получается такой мир сыра, да? То есть ты можешь прийти и, наверное, на этот рынок и попробовать вообще разные голландские сыры, которые там представлены, да?
3: Ну, вообще, в целом, мне нравится эта идея, когда привозить или, например, передавать с Кипра какой-то особые, да, там, ценностные продукты, а-ля оливковое масло замечательное, да, какие-нибудь вот, виды колбас, да, таких сухих, которые можно легко передать, они не испортятся, и человеку будет приятно. Наши чаи замечательные.
4: Сыр мятный. Наш халуми.
3: Да, то
4: вот,
3: же самое.
4: Вот, который, конечно, легендарный. Оливочки, вот это все. Я тоже считаю, что вот если ты побывал в какой-то стране, и у нее есть вот что-то прям национальное, традиционное, это нужно обязательно попробовать. Так, кстати, и путешественники говорят, если ты побыл в стране, но не попробовал традиционную кухню, ну, ты как бы и не бывал там. Вот. А если есть возможность привезти, да, это всегда здорово.
3: Вот. Добавляем еще немножечко таких идей замечательных. Тут в том числе и Италия приглашает, рекламирует свой голубой грот. Там свет солнца проходит через воду. То есть не напрямую, а через воду, и освещает пещеру голубым свечением. Ну а дальше, конечно же, итальянская кухня, пицца, привет, Италия, прощай, Италия, знаем этот план, капкан. В общем, ребята, выбирайте свои направления, которые откликаются именно вам, ну и, конечно же, получайте от отпуска самые лучшие эмоции и перезарядку.
4: Путешествуйте!

0: на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Италия, Голландия, а можно, к примеру, отправиться в Башкирию. Кстати, там очень красивая природа, просто замечательная. Там произошел недавно забавный случай. Мама-лошадь позвала людей на помощь своему же ребенку. Да. Значит, в районе какого-то там Иглинский, по-моему, район называется, фермер с товарищем ехали по дороге, когда увидели сильно встревоженную лошадь. Она металась перед машиной и явно пыталась привлечь внимание. Mm-hmm. Вот, мужчины пошли за ней и нашли же ребенка, который крепко застрял между двумя стволами березы. Вот так вот просто. И не мог выбраться, и она, ну, к сожалению, никак не могла ему помочь. Фермеры, конечно же, помогли малышу освободиться. После этого счастливая мама же ребенком сразу ускакали в лес.
2: Классно, классно. Вредина, конечно, этот же ребенок, но он же ребенок.
1: Конечно, на видео выглядит очень забавно, потому что, ну, представь, вот же ребенок, просто вот два ствола березы, и вот застрял там.
2: Ну, да.
1: Ну и мама, конечно, вот и так
2: он, наверное, хотел
1: бегает.
2: Показать, смотри, что могу. Смотри, как умею. Мам, смотри,
1: обычно
2: смотри.
1: Это, знаешь, как начинается? А спорим, пролезу.
2: Ага.
1: Застрял.
2: Ой-ой-ой-ой,
1: пятачок. Винни-Пух как-то так к зайцу в гости сходил.
2: Мамочки мои. Да, ну хорошо, что люди оказались рядышком, а материнский инстинкт, он всегда работает. Угу. Да,
1: ну что... и забавно то, что вот лошадь вела себя так, именно привлекая.
2: В смысле
1: внимание,
2: забавно? Есть... У меня там уже грива вся посидела.
1: Она, как мама, конечно же, нервничала.
2: Потом как легнет эту непослушную вот эту вот историю. Ай-яй-яй, за что? За что? Она же ему говорила, поверь мне, там такой разговор. Ну, ты только на своем, на
1: лошадином. Да. Ну, к чему это? Что обращайте внимание на нашу природу, иногда она вызывает о помощи, а мы можем этого даже не понимать. И вот вроде бы мог бы кто-то проехать мимо, ну что-то резвится лошадь, ну что-то
2: да.
1: Вот мешает, скорее всего. А тут люди вот разобрали ситуацию, помогли же ребенку. Классно.
2: Класс.

0: Мы пока людям рассказывали про различные направления, я уже сама себя убедила, что пора куда-то лететь.
1: Так, что выбрала? Голландия, Италия, Башкирия?
0: Конечно, конечно, конечно.
1: А что, роскошка?
0: Я пока не определилась, если честно.
1: А меня тянет куда-то в горы, знаешь, вот что-то, не знаю, Грузия, может быть, не бывал, кстати, там, вот, Дагестан, говорят, безумно, ну там красиво, говорят, горы просто невероятные. Норвегия.
0: Ага.
1: Фьорды посмотреть. Ну, а дальше те, что не потяну. Поэтому пока вот это направление довольно интересное.
0: Пока просто подождем, да?
1: Да-да-да. Посмотрим там вот просто видео.
0: Ой, мамочки мои, это было прекрасно. Друзья, ну, такие настоящие, искренние русские перцы вещали для вас 3 часа. Мы, конечно же, желаем вам самых невероятных моментов и сегодня, и вообще, и планов, конечно же. Может, рано... Хотя нет, еще не рановато.
1: Нормально. Уже можно уже строить. Можно, да? Ира, главное, завтра пятница.
0: Ты сегодня не вспомнил, что завтра пятница?
1: А я ждал, я терпел.
0: Ничего себе.
1: Я говорил, что сегодня четверг, а завтра пятница, вот и все. А там выходные!
0: Все легче стало, да? Наконец-то выпустил из себя эту идею. Да, ребят, прямо по курсу Костя Столяров и самые актуальные новости к этому часу. Ну, а дальше эфир продолжит прекрасно Яна Соболева. С часу до 3 днем обо всем расскажет, обо всем сообщит. И, кстати, в рамках Яниного шоу у нас сегодня случится гаджетомания. Там есть возможность попасть в заветный списочек и побороться за iPad от медиагруппы «Русская волна».
1: Только услышите сигнал, сразу же звоните по номеру 49-105-7. У вас действительно будет возможность заполучить свой счастливый номерок 29 мая мы выберем обладателя новенького айпада.
0: Ну а сегодня спасибо всем за внимание, отличного настроения и...
1: Калимерушка!

0: Реклама на русском. 20 лет. Мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
1: Говорят, его видели на набережной.
4: А кто-то в старом городе.
1: А некоторые успели сделать с ним селфи.
5: Он – Шавермагай. Он существует.
1: Следи за нашими соцсетями.
5: Шавермагай уже идет за тобой.
1: The Shawarma by Punin на Иринис 11 в старом городе.
5: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
1: Доставка Bolt, Wolt, Foodie.
3: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» Радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
6: Если ты самый умный и красивый в комнате, не совершай ошибку, не выходи из комнаты.
7: Рекламная служба Русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипрская инфляция выросла до 2,8%. На севере острова задержали мужчину, вывозившего 4 человеческих эмбриона. Александр Кокорин покидает лимассольский клуб «Арис». Теперь подробнее. Годовая инфляция на Кипре в апреле выросла до 2,8%, почти втрое больше мартовских 1,2% и заметно выше февральских 0,1%. Об этом сообщает статистическая служба страны. Ключевым драйвером стало топливо, взлетевшее за год более чем на 18%. С 28 февраля продолжается вооруженный конфликт Ирана с США и Израилем. Это нарушило режим судоходства в Ормузском проливе, через который проходит около 20% мировой нефти. 19 мая при попытке вылета из аэропорта Ирджан турко-кипрская таможня задержала 24-летнего пассажира. В его багаже нашли специальный криоконтейнер с 4 человеческими эмбрионами. Возбуждено дело о нелегальной трансплантации человеческих клеток, тканей и органов. По данным турко-кипрской полиции, эмбрионы были получены в одной из частных клиник северной части Никосии. Администрация лимассольского футбольного клуба «Арис» подтвердила, что российский нападающий Александр Кокорин покидает клуб по окончании текущего сезона. Отмечается, что футболист стал лучшим бомбардиром команды, забив 13 мячей. 35-летний форвард пришел в клуб в январе 2022 года и провел в «Арисе» 4 сезона с перерывом на полугодовую аренду в итальянскую «Фиорентину». Кокорин сыграл за лимассольскую команду около 100 матчей. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях «Лента Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно. Вероятность осадков снизилась до 10%. Скорость ветра 4-6 метров в секунду. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм, но возможны легкие превышения. Воздух на побережье Кипра сегодня прогреется в среднем до 23 градусов, в Никосии будет до плюс 27, а в Тродосе до плюс 18. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Время спорта на русском радио Кипр. Спонсор выпуска – футбольный клуб «Арис Лимассол». Первый кипрский клуб, который говорит с вами на одном языке.
1: Здравствуйте, с вами Павел Третьяков. ФИФА осведомлена о ситуации со вспышкой лихорадки Эболы и следит за ней. Организация находится в тесном контакте с Федерацией футбола Демократической Республики Конго, чтобы обеспечить информирование команды обо всех рекомендациях по безопасности. Также ФИФА продолжает сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения, чтобы обеспечить безопасное проведение чемпионата мира, поскольку здоровье всех участников остается приоритетом, приводит заявление Международной федерации футбола Рейтер. Сборная Конго, отмечу, выступит на Мундиале в группе К с Португалией, Узбекистаном и Колумбией. Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко может провести поединок с действующим обладателем титулов IBF и WBO во втором полулегком весе до 59 килограммов мексиканцем Эммануэлем Наварретто, сообщает издание The Ring. Ранее прошел слух, что украинский боксер намерен возобновить карьеру Ломаченко 38, он двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира в легком весе. Андерсон Корея остается в «Арисе». Защитником продлили контракт еще на сезон, сообщает официальный сайт команды. В этом сезоне Корея сыграл 39 матчей во всех турнирах, сделал 11 голевых передач и вызывался в сборную Кипра в каждую международную паузу.
0: Футбольный клуб «Арис Лимассол». До встречи на стадионе. Следите за новостями в соцсетях и на официальном сайте arisfc.com.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Это Додо.
3: Это вкус.
4: Это цвет.
2: Это хруст.
3: И что первый кусок?
4: Что последний кусок?
2: Сок. Додо мясо.
4: Додо без.
5: Додо деликатес.
4: Половинки, новинки, начинки, соус.
2: Додо пицца на каждый особенный вкус.
1: Снова в Лимассоле. Музыкальный спектакль «Аладдин». Восточная сказка оживает в старинной лавке, полной диковинных вещей. История дружбы Джина и Аладдина. Только два актера, множество кукол, авторская музыка и песни на стихи Веры Полосковой. Завораживающая игра света и камерная сцена помогают познакомиться с историей еще ближе. 23 и 24 мая в Театре Синергио. Билеты на Sold Out Ticketbox. Для зрителей старше 6 лет.
6: А я сразу не понравился ее родным. Особенно мужу.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
7: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

На Кипре 10:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. 20 лет. Мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
4: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет «Examind». Технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
5: Было бы только желание ничего не делать, а уж возможности всегда найдутся.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Bolt, Wolt и Foodie.
0: Новости. Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Президент Кипра прилетел в Индию. Его сопровождают десятки бизнесменов. На севере острова задержали мужчину, вывозившего 4 человеческих эмбриона. На Кипре выберут митрополита Пафоса по новым правилам. Теперь подробнее. Президент Кипра Никос Христодулидис 20 мая отправился с государственным визитом в Индию. Поездка продлится до субботы, 23 мая. Кипрская делегация, в которой около 50 крупных бизнесменов, посетит Мумбаи и Нью-Дели. Главные темы – привлечение индийских инвестиций, коридор Индия-Ближний Восток-Европа, прямые авиарейсы и запуск индийской платежной системы на Кипре. 19 мая при попытке вылета из аэропорта Ирджан турко-кипрская таможня задержала 24-летнего пассажира. В его багаже нашли специальный криоконтейнер с 4 человеческими эмбрионами. Возбуждено дело о нелегальной трансплантации человеческих клеток, тканей и органов. По данным турко-кипрской полиции, эмбрионы были получены в одной из частных клиник северной части Никосии. Священный Синод Кипрской Православной Церкви единогласно утвердил новый устав, по которому митрополитов и епископов теперь будут избирать без участия мирян. По новым правилам, первым могут выбрать главу Пафосской митрополии уже к 26 мая. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно, вероятность осадков снизилась до 10%, скорость ветра 4-6 метров в секунду. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм, но возможны легкие превышения. Воздух на побережье Кипра сегодня прогреется в среднем до 23 градусов, в Никосии будет до плюс 27, а в Тродосе до плюс 18. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: так. Реклама на русском.
1: В Ararat The Signature Collection начинается новая глава. Мы открываем 10 wellness-пространств при участии эксклюзивного партнера Nuance Switzerland. К вашим услугам гипербарическая камера, криосауна, хамам, бьюти-салон, private spa и эстетические процедуры. Топовое оборудование и лучшие специалисты в одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
2: Каждое утро просыпается одна из твоих версий. Многозадачный шериф, которого все вокруг выводит из себя. Энергичный доктор, который спокоен в любой ситуации и готов всем помогать. Либо невинный мирный житель с ясным умом, который просыпается на подушке Innocent от Everest. Правильная подушка решает все. Найди ее прямо сейчас в Everest и соединись с собой невинным.
3: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
4: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
5: Совершать подвиг не стыдно. Стыдно бывает на следующий день.
0: Рекламная служба русского радио Кипр.
6: 255-88-180. Another big new entry this week at number 6. Tame Impala with Dracula. Kevin Parker dropped this disco indie banger last year off the Deadbeat album, all about dodging daylight and chasing the night. And it's been getting even more love lately thanks to the Fire Jenny remix that dropped in February.

На Кипре 11:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Барселона, Фламенко Бали и Атриа Мьюзик представляют фламенко-спектакль «Кармен». Впервые на Кипре. Солист Давид Гутьеррес, признанный мастер мировой танцевальной сцены. По мотивам новеллы «Проспера Мериме». Живое звучание испанских гитар, темперамент и энергия фламенко. С 21 по 23 мая «Пафос», «Никосия» и «Лимассол». Билеты на Sold Out и atriamusic.com. Театр Барселона, Фламенко Бали. Искусство страсти, танца и любви.
2: 20 лет мы создаем настроение.
3: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
4: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
3: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
2: Русское радио. Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
5: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
2: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
6: Черные кошки перестали перебегать мне дорогу. Не видят смысла.
2: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
0: Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сайбус.
2: Единственный способ сделать утро хорошим – это его проспать.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20.

0: Двадцатка лучших песен эфира
1: с Ирой Аполлоновой.
2: Пятое место.
3: Каждый твой вздох я принимаю в объятиях ночи. Ты не доверяешь мне, но молчи.
2: Четвертое место. Третье место. Второе место.

Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: В случае невозможности осуществления плана А действуем строго, как попало.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: обо всем. На русском радио Кипр.
1: Добрый день. В каждый дом, в каждый офис и в автомобиль врываются звуки любимого радио, русского радио Кипр 99 FM. Каждому городу отдельные обнимашки. С вами до 15 часов. Здесь Яна Соболева. По традиции в этом часе вытяну метафорическую карту на вторую половину дня, и мы движемся в сторону пятницы, а значит и запросы у нас уже будут про отдых, про что-то такое на релаксе. Чтобы поддержать ваш достигаторский настрой сегодня, обязательно буду давать какие-то лайфхаки для того, чтобы поддерживать рабочее настроение. До конца дня карта будет висеть в сторис russianradio.cy. Заходите, подписывайтесь, ставьте лайки. А еще пробежимся по праздничным поводам. Кому-то из именинников готово личный радиовизит нанести. Пожалуйста, главное получить от вас детали. СМС на 49-105-7. Имя, контакт, местный причем. И пожелания присылайте. Главное, подписывайтесь. Ну, либо говорите, что пусть догадается именинник. Стол заказов открыт. Делайте громче. Впереди музыка, привет и интересная информация. Ну, все как мы любим, как обычно и привычно. Конечно же, очередная серия гаджетомании. Сегодня в честь 20-летия не пропустим, дождитесь спецсигнала. Ну, а еще сегодня Международный день напитка, который по популярности обошел даже кофе. Но, конечно же, лидерство уступил воде. Это чай. Да, сегодня день чая. Изначально его использовали как лекарство, да и сейчас ромашечка – наше все. По китайской легенде, император случайно открыл чай около 5000 лет назад. Когда листья упали в кипящую воду, он все это пронаблюдал и зафиксировал, стал постоянно использовать в практике. Самый дорогой чай в мире – это китайский дахунпао – большой красный халат. Кстати, по легенде, студент, направлявшийся на императорские экзамены, очень тяжело заболел в горах, и монахи напоили его чаем с местных кустов. Когда парень выздоровел, он успешно сдал экзамены и в награду получил большой красный халат – символ высокого статуса при дворе. И вот в благодарность он накрыл этим халатом чайные кусты, спасшие ему жизнь, так и родилось название. Несколько граммов редких листьев с древних кустов продавались за десятки тысяч долларов. Поэтому по этим чайным растениям можно даже составлять какие-то графики и рекорды. Ну а сегодня несколько материнских горных кустов дахунпао считаются национальным достоянием. Чай с них почти уже не продается. Если вы ждали знак пойти попить чайку с коллегами, вот он, ловите. Приятного чаепития и музыка, конечно, для настроения. Впереди у нас Сергей Лазарев и Леди Гага открывают этот час.

Давай станцуем вместе, это последний танец, это так нужно сегодня нам. Давай станцуем вместе, и на последней песне тебя в последний раз обниму. Будем стоять на месте и понимать, что вместе теперь не быть и знать.

0: Днем обо всем на русском радио Кипр.
1: Сегодня день музы и вдохновения. Это не я придумала. Действительно, существует такой праздник. И, конечно же, когда возникают такие категории, сразу же отсылка идет к фантазии, арту, творчеству, искусству. Поэтому прямо сейчас мы с вами, не отрываясь от текущих ваших дел, займемся этим самым фантазированием, которое пойдет нам во благо.
0: Карта для старта.
1: Традиция – это то, что всегда нас держит на плаву, что якорит по-хорошему, но в том числе дает возможность для каких-то вариаций. Я о нашей с вами традиционной забаве рубрики «Карты для старта». Мы здесь раскладываем, точнее, я навязываю вам свои интерпретации, но тяну карту из колоды «Внутренний ребенок». Метафорическая ассоциация... Ассоциативные карты, они как ассоциация, где тусуются ваши фантазии. Сговариваюсь, потому что я уже тяну эту самую карту без запроса, ибо я подумала, ну что ж, каждый раз я буду вам этот запрос формулировать. Давайте каждый сам по себе, тем более, что картинка сегодня, ну, просто восторг. Очень кипрский вайб, я вам скажу, причем еще такой... Больше картинка для девчонок, хотя нет. Конечно, здесь никаких гендерных различий. Итак, карта уже вытянута, появится очень скоро, прям буквально вот-вот, в нашей инсте, поэтому заходите russianradio.cy и разглядывайте. Значит, в центре у нас симпатичный молодой человек. А вокруг него котята, он с закрытыми глазами их обнимает. Они нежатся возле него. Один такой с рыженькими пятнами, другой в полосочку, третий такой в рябушку. И всем хорошо на этой картинке. О чем она будет для вас? Вы сможете разгадать этот ребус только когда рассмотрите детали. Самое главное в этом процессе, конечно же, мы фокусируемся на ваших чувствах и ассоциациях. Когда я ее достала, я сразу заулыбалась. Наверное, вы это даже почувствовали, потому что интонацию нельзя было скрыть. И мне кажется, это очень классно в четверг, в этот 21 мая, вот так зарядиться супер настроением единения с нашими меньшими братьями. Может быть, откликнется вам еще такая история. Вот здесь три котенка, и я подумала, что напомню-ка я вам. У нас тут в офисе кошечка принесла котяток. Хорошеньких, маленьких, чистенькие такие. И мамочка-то за ними ухаживает. Но мы все от себя возможное уже сделали. Не всем из нас можно взять кота. А также не хотим отдавать в те руки, которые ненадежные. Поэтому, если вдруг у вас ёкнуло сердечко, и это был знак того, что вам нужно взять питомца, то у нас они есть. Обязательно позвоните 255-88-180. Наша Ирина вам все расскажет. Ну, а если вдруг не откликнулось, то хотя бы как-то вместе с нами подержите кулачки, чтобы нашлись те, кто примет их в семью. Ну, а пока давайте-ка к корням. Ты узнаешь ее. А также Джонни там на горизонте. Ну и, разумеется, в ближайшее время пробежимся по календарю. А если у вас есть именинники, самое время написать о них в стол заказов. 4 9 105 7.
0: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.
2: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь, ты узнаешь ее.

0: вкусом. Реклама на русском.
1: Снова в Лимассоле. Музыкальный спектакль «Аладдин». Восточная сказка оживает в старинной лавке, полной диковинных вещей. История дружбы Джина и Аладдина. Только два актера, множество кукол, авторская музыка и песни на стихи Веры Полосковой. Завораживающая игра света и камерная сцена помогают познакомиться с историей еще ближе. 23 и 24 мая в театре «Синергио». Билеты на Sold Out Ticketbox для зрителей старше 6 лет.
2: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
3: Как пропускают пешеходов? Совсем не так, как поезда.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Держи повод.
1: Перед сверкой часов давайте пробежимся по календарю. Иногда тут такие поводы, от которых сразу настроение X2. Сегодня Международный день космоса. Ну, для вас может быть один человек как космос, может быть это отражение в зеркале, а может быть вы мечтаете туда слетать, как одна моя небезызвестная знакомая. И я думаю, что в этот день можно как раз сделать какие-то ритуальчики, например, записать в свою плашечку, где у вас копятся всякие хотелки, слетать в космос в таком-то году. А потом, спустя некоторые годы, вы скажете, сработало. 28 лет этому поводу купить телескоп в том числе. День музы и вдохновения. Плюсуем к Дню розы. Плюс еще третьим слоем Международный день белого вина Шардоне. И все это будет равно довольная женщина. Парни, не благодарите, просто забирайте и реализуйте формулу. Всемирный день медитации можно совместить с Днем обмена талисманами. Почему бы нет? Сегодня еще день действий в защиту психического здоровья и день защиты грудного вскрытия. Кормливание напоминают нам о том, что главная ценность жизни – это здоровье. День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, покровителя авторов, редакторов и издателей. Его Евангелие отличается особой глубиной языка и литературным стилем. Его знаменитая фраза «в начале было слово» стала одной из самых известных строк мировой духовной литературы. Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. Его суть напомнить, что разные культуры не мешают диалогу, наоборот, обогащают общество и помогают находить какие-то общие благостные решения всяких больших проблем. День работников культуры и искусства в Казахстане. В Южной Корее день супружеских пар. Классная, кстати, затея. В Чили день юриста, а в Греции уже 776 лет. В этот день проходит пировасия или анастенария. Ух ты ж, не сдать мне греческий в этом году.

0: В Париже 122 года назад в этот день стартовала деятельность FIFA, Международная Федерация Футбола. В разных языках полное название переводится по-разному, но аббревиатура FIFA не меняется нигде, поэтому стала международным брендом еще в 20 веке. Ну что, добавляйте свои поводы, пишите на 49-105-7.
1: На Кипре 13:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры. И потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию

0: аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
1: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
2: У каждого аврио свое.
3: Аврио. Аврио.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Анна Асти, Дима Билан. Эпилог.
1: Русское радио.
2: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке. Но на сердце много трещин.

0: На русском радио «Людям о людях».
1: Друзья, все это о нас, и, может быть, среди вас есть тоже такие люди, которые практикуют следующее. В России, например, уже, оказывается, много лет продолжает набирать популярный сервис «Друг на час». Да, за 5 лет спрос вырос в 2,5 раза, даже чуть больше. Доход самых востребованных друзей достигает 200 тысяч в месяц. Скажите, практикует кто-то такой у нас здесь на острове? Очень интересно будет послушать, почитать, пишите 49-105-7. Дело в том, что эти люди, которые за деньги становятся вашим другом, отправляют мемы, ведут с вами переписки, выслушивают жалобы, сопровождают на прогулках. В общем, имитируют совместную активную социальную жизнь. Цены зависят от опыта, поэтому чаще всего услугой пользуются айтишники, удаленщики, которым не хватает общения. Ну и в продолжение темы, в частности, в Нижнем Новгороде открыли кофейню специально для интровертов. Выглядит очень интересно, креативно. Такая, у каждого своя ячеечка, перегородки, ты не соприкасаешься ни с кем взглядом, ну, если только за соседним столом через стекло можно кого-то увидеть. Здесь установлены миниатюрные столики, кресла, рассчитанные только на одного человека. Ну, конечно, идею заведения обозначила создать уютное пространство, где можно спокойно выпить кофе, почитать книгу, поработать в полном одиночестве, не обуславливаясь никем. Что думаете на этот счет? Если возникнут какие-то идеи, напишите. Ну, а я пока обращусь к исследованиям психологов. Феномен дружбы за деньги возникает из-за социальной изоляции. Людям нужен качественный, безопасный контакт, в том числе без любых рисков, например, отвержения. И вот кафе для интровертов, в свою очередь, учитывает нейробиологические особенности. У таких людей быстрее наступает усталость, им необходима контролируемая среда для уединения, чтобы восстановить ресурс. Ну и в целом, не каждый готов еще держать в фокусе внимания чьи-то процессы. Поэтому в целом идея не дурна, но с другой стороны подсвечивает, какие социальные, внутренние, психологические вопросы стоят у нас на повестке дня. Думаю, что здесь у нас на острове все в этом смысле попроще, и людей поменьше, и все-таки в комьюнити и солнышко нам помогает выстраивать вот такие солнечные связи. Ну, я не слышала о наличии у нас здесь, хотя бы в одном городе, подобного кафе. Если существует, напишите. Все-таки в качестве разнообразия и для такого интересного эксперимента можно сходить, посетить и посмотреть, как себя будешь чувствовать, если ты экстраверт. Ну, а в любом случае, я желаю, чтобы у каждого из вас были те, кто могут вас обнять, за руку подержать и помолчать в нужный момент, а также поговорить. Ну, кстати, за последнее отвечаем здесь мы, я и мои коллеги, поэтому обращайтесь, если захочется поболтать.
0: Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: В Ararat The Signature Collection начинается новая глава. Мы открываем 10 wellness-пространств при участии эксклюзивного партнера Nuance Switzerland. К вашим услугам гипербарическая камера, криосауна, хамам, бьюти-салон, private spa и эстетические процедуры. Топовое оборудование и лучшие специалисты в одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
2: Барселона, Фламенко Бали и Атриа Мьюзик представляют фламенко-спектакль «Кармен». Впервые на Кипре. Солист Давид Гутьеррес, признанный мастер мировой танцевальной сцены. По мотивам новеллы «Проспера Мериме». Живое звучание испанских гитар, темперамент и энергия фламенко. С 21 по 23 мая «Пафос», «Никосия» и «Лимассол». Билеты на солдаут и atriamusic.com. Театр Барселона, Фламенко, Бали. Искусство страсти, танца и любви.
3: Вас ждет Club St. George's Hotel and Resort в «Пафосе». Участвуйте в большом розыгрыше в Instagram русского радио «Кипр». Поставьте лайк посту Club St. George's и выиграйте трехдневный отдых. Наслаждайтесь песчаными пляжами, верховой ездой, ресторанами мирового уровня и роскошным спа в одном из самых потрясающих курортов. А с лета еще и новым топ-гольф-веню и впечатляющим семейным аквапарком. Club St. George's Hotel and Resort – место, где есть все.
4: Моя совесть чиста. Я ею не пользуюсь.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
5: А мы пользуемся только проверенными данными. Вот мои коллеги из глобального информпроекта «Лента Кипра» уже полистали за всех нас афишу. И самым-самым к нам спешит Константин Столяров. Я же белым лебедем лечу в следующий час, оставляю вас с черным вороном потрясающей команды «Хай-Фай».

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.
5: Добрый день. В студии Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. На Кипре снимут первый болливудский фильм. В Ларнаке начинается реконструкция исторического района Айос-Янис. Развлекательный гид на выходные. Лента Кипра рекомендует. Теперь подробнее. Президент Никос Христодулидис во время визита в Индию сообщил о первой болливудской киностудии, которая проведет съемки на Кипре уже этим летом. «Наш остров – это открытая съемочная площадка», – сказал глава государства. Заявление стало новым шагом в продвижении Кипра как международного направления для киносъемок в рамках программы «Оливвуд». Название индийского фильма, как и детали его сюжета, пока не раскрываются. Муниципалитет Ларнаки подписал контракт на комплексное благоустройство исторического квартала Айос-Янис. Это один из старейших районов города. Работы начнутся 1 июля и продлятся 24 месяца. В планах расширение тротуаров, масштабное озеленение, строительство новых парковок и площадей, а также организация новой пешеходной оси. Подробности на сайте Лента Кипра. Наступающие выходные станут грандиозным финалом кипрской весны. Как всегда, Лента Кипра представляет вам самые яркие мероприятия. Выбирайте. Фестивали цветов и кипрского пива, благотворительная книжная ярмарка, каякинг утром и вечером, выставка средиземноморской культуры и распродажа винтажа. Подробности и расписание на сайте Лента Кипра. Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
4: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.

0: русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: День музы вдохновения продолжается. Это второй час нашего с вами дневного трипа по волне 99 FM. Каждому городу и каждому слушателю большущий привет. Особенно, если вы слушаете нас в интернете и в других государствах. Спасибо за верность. И 20 лет мы уже сбились со счета, в скольких странах нас слушают и откуда нам только не приходили приветы. Но давненько не было что-то вот такого персонального. Поэтому я накидывала уже поводы. Повторю еще. Сегодня День розы и Международный день белого вина Шардоне, например, а также День космоса. И это все повод напомнить кому-то о вашем существовании здесь или за пределами Кипра. Пишите на 49-105-7 или у нас есть специальное окно на нашем сайте russianradio.cy. Закажи друга. Если не получается день в день кого-то поздравить, вы всегда можете заранее отправить заявку. Мы все отработаем. Вот День розы мне как-то в душу запал, потому что я очень люблю цветы. Да, кто-то говорит, ну, цветы завянут, а я продолжаю. Эмоции останутся. И, собственно, именно этим мы здесь и занимаемся. Сохраняем и умножаем ваш эмоциональный ряд. И вот у меня готов букет. Посмотрите, какие здесь экземпляры. Мод, Зиверт, Бурита. А еще много-много всего, но венчает весь этот красивый музыкальный букет гаджетомания. Да-да, те, кто спрашивали, в этом часе ваш момент славы, возможно. Поэтому стоит только зазвучать сигналу, сразу набирайте 49-105-7. Ну а пока давайте попляшем.
0: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».
2: Раз, как намек на нас два, уже правильно.

0: Время спорта на русском радио Кипр. Спонсор выпуска – футбольный клуб «Арис Лимассол». Первый кипрский клуб, который говорит с вами на одном языке.
1: Здравствуйте, с вами Павел Третьяков. ESPN опубликовал рейтинг национальных команд за месяц до чемпионата мира по футболу, который пройдет, напомню, в США, Канаде и Мексике. На первой строчке Испания, затем идут Франция, Аргентина и Англия, замыкает пятерку Бразилия. В десятке самых сильных также сборные Португалии, Германии, Нидерландов, Марокко и Норвегии. Чемпионат мира по футболу стартует 11 июня и продлится до 19 июля. Действующий чемпион мира – Аргентина. Боксер Александр Усик и 37-летний кикбоксер Рико Верховен провели битву взглядов в Египте на фоне пирамиды. Их бой состоится в Гизе уже в субботу. Он пройдет по классическим правилам профессионального бокса 12 раундов по 3 минуты. Удары ногами, привычные для Верховена, полностью запрещены. На кону поединка стоит принадлежащий Усику титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. Также победитель получит эксклюзивный памятный пояс Всемирного боксерского совета «Король Нила». Александр Кокорин покидает «Арис». В уходящем сезоне он провел свой сотый матч за клуб, а предстоящая игра против «АЭКа» в субботу станет финальной точкой в большой четырехлетней главе. «Спасибо за все, легенда. Ты навсегда останешься важной частью нашей 95-летней истории», говорится в телеграм-канале «Ариса».
0: Футбольный клуб «Арис Лимассол». До встречи на стадионе. Следите за новостями в соцсетях и на официальном сайте arisfc.com.

0: Диско.
1: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
2: Это Додо.
3: Это

0: замуж хотят. Только злые женщины, которые не любят кошек.
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Друзья мои, всем привет еще раз. Сегодня в православном мире Вознесение, один из самых значимых в году праздников. И в честь него во всех православных храмах проходят торжественные богослужения. И, конечно же, торжественный колокольный звон имел место, поэтому сейчас мы с вами кое-куда отправимся.
0: Место силы.
1: Существует исследование о влиянии колокольного звона. Ученые отмечают, что ритмичные и протяжные звуки способны снижать уровень тревоги, замедлять дыхание и помогать человеку входить в состояние сосредоточенности. Есть работы о влиянии вибраций, гармонических частот на наше эмоциональное состояние. Ну а в религиозной традиции, конечно же, колокольный звон – это еще и напоминание о вечных ценностях и о том, что важно замедляться. Кстати, когда звучит огромный колокол, человек слышит не только звук, он буквально чувствует вибрацию всем своим телом. В средние века колокола были настоящим интернетом городов, да. Ими сообщали о разных событиях, свадьбах, похоронах, пожарах, даже о приближении бури и прочем-прочем. И в некоторых странах люди различали десятки сигналов по ритму звона. К слову, самый большой колокол в мире – знаменитый царь-колокол. Он стоит в Москве. Весит около 200 тонн. Но никогда он не звонил, так как после отливки треснул во время пожара. А вот самый тяжелый действующий колокол весом около 92 тонн до сих пор звучит в Мьянме. Один из самых необычных звонарей 20 века – Константин Сараджев. Он, конечно же, человек легендарный в своем деле. Так вот, его называли человеком абсолютного слуха. Дело в том, что в детстве он мог определять ноты у шума шагов, голосов и даже звона посуды. Сараджев слышал в одной октаве более, внимание, 1500 звуков. Это феноменальные способности. Он воспринимал колокольный звон не просто как музыку, а как живое духовное пространство. И мечтой его было создать в Москве первую концертную звонницу, где колокола звучали бы как настоящий оркестр. И раз уж мы с вами отправляемся в место силы, то, конечно же, нельзя не отметить, что на Кипре колокольня – это не просто архитектура. Это реально точки притяжения и места силы. Их слышно издалека, они часто стоят на местах древних поселений, где люди веками собирались вокруг звона. Итак, вот три самых известных храмовых комплекса, которые вполне можно внести в наш список мест силы. Церковь Святого Лазаря в Ларнаке, конечно же, его колокольная звонница с древней византийской традицией связана. Ну а сам храм стоит на месте, где по преданию похоронен Лазарь. Вот здесь звон воспринимается как часть живой истории города и его ритма жизни. Номер два. Старинный монастырь Святой Напы в Айянапе, в самом центре курортного города. Каменная колокольня создает ощущение выпадения из времени. Внутри всегда тише, чем снаружи. Ну и отметим, конечно же, Тимиос Ставрос в горной Кипирунде. Наверняка вы там бывали, а если нет, то пометочку сделайте, обязательно съездить. Церковь с одной из самых выразительных деревянных колоколен на нашем острове. Здесь звук особенно чистый. Он буквально уходит в горные долины. Он очень долго держится в воздухе. Возможно, теперь вы захотите посетить эти места, по-новому послушать звон колоколов и преисполниться какими-то новыми мыслями.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. О способах блестяще выглядеть в любые времена. А ваши очи черные, зеленые и карие страстные и прекрасные? Надеюсь, что да. А если раскрыть их блеск и глубину вам не позволяют эстетические погрешности, лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» предлагает супер-процедуру «Beautiful Eyes». Показания к ней – дряблая кожа век, поверхностные и глубокие мимические морщины, гусиные лапки, тусклый цвет, синяки под глазами и пигментация. Комбинация короткоимпульсного и неаблитивного лазера в сочетании с технологией инфракрасного термолифтинга повышает упругость кожи в переорбитальной области, устраняет заломы и обеспечивает лифтинг верхнего века. Запишитесь на консультацию в директе Instagram или на сайте ladyesthetic.com.cy. Ознакомьтесь с противопоказаниями и пусть ваше зеркало души излучает только счастье.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: На Кипре 14:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
3: Глаза раскрываются, когда лифта появляется. Russian Radio.

0: 20 лет. Мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
4: Гаджетомания на русском радио Кипр.
5: Ты будешь рад. Лови iPad.
1: Ну, я же не знаю, кто там будет в чем виноват, но кому-то может действительно перепасть iPad. Да, вы дождались, это гаджетомания, и, конечно же, я не перестаю просто восхищаться, как все у нас стройненько, ни раньше, ни позже. Вот только пошел сигнал, ну и сразу телефон дал о себе знать. Я приветствую того, кто претендует подвинуть всех конкурентов. Здрасте, здрасте, как вас зовут?
6: Меня зовут Ксюша.
1: Ксюша, вы впервые?
6: Пробовала уже, но по другому конкурсу. Посмотрим.
1: Ну, если в гаджетомании впервые, никто вас не лишает этого права, но у нас все четенько, за всеми следим. Око большого брата смотрит. Ну что, Ксения, какой город представляете?
6: Из столицы.
1: Никосия. Ну, давайте будем держать кулачки. Помните правила, да? Мы зашифровали инструментал. У нас какой-то трек, который в целом вам известен, я так думаю. Ну, в принципе, мы взяли только хиты. Но у нас бывали кейсы, в частности, у меня в программе, когда не угадывали люди даже с шестой попытки. Поэтому я желаю вам удачи. Все, я включаю трек, и пусть вся Никосия болеет за вас, но все остальные не завидуем, не завидуем.
0: Гаджетомания на русском радио Кипр.
5: Волна наград. Лови iPad.
0: Забаву представляет медиагруппа «Русская волна».
1: Yes! Ксения, есть ли идеи? Чем будем делиться? Какими мыслями?
6: Мне кажется, мелодия что-то... И гравитация.
1: Так, расшифровываем дальше. Кто автор?
6: Ваенга. Лена Ваенга.
1: Так, ну, увы и ах, потому что не Ваенга, так точно. Ксюш, ну, столица, привет, так бывает, случается. Я передаю, точнее, вы передаете эстафету, а я готова принять еще один звонок. Если есть желающие, то, пожалуйста, ваш выход. Сейчас попробуем принять кого-то, кто решил всех обогнать. И у него получилось. Добрый день. Вы кто? Рассказывайте, как вас зовут.
7: Алло.
1: Здрасте. Слышу ваш шепот. С кем вы там заговорчески так говорите?
7: Это с моим мужем.
1: Ага. Как зовут мужа и вас?
7: Меня Евгения.
1: Так, а мужа?
7: А мужа Александр.
1: Александр великий и непобедимый? Или, ну, в общем, посмотрим. Что, у вас есть идеи, я так полагаю?
7: Ну, можно еще раз послушать?
1: Конечно, это просто правило наше. Я не могу вам не дать не послушать. Угу. Тем более, что должны послушать те, кто, если вдруг вы не сможете, должны уже с третьей попытки будут. Но надеюсь, что муж вас поддержит. А город какой у вас?
7: Никосия.
1: А вы там сговорились, да? Столичные штучки? Ну, давайте, слушаем вопрос.
7: Давайте.
0: Гаджетомания на русском радио Кипр.
5: Волна наград. Лови iPad.
0: Забаву представляет медиагруппа «Русская волна».
1: Yes! Тут уже конкуренты наступают.
7: Алло,
1: уже.
7: Алло.
1: Да, есть ли у вас идеи с Александром? Давайте.
7: Мне показалось, вроде как похоже на А-студию.
1: Так, а песня? Варианты какие будут?
7: Песня «Гравитация».
1: Не, ну гравитация, может быть, там и есть это слово, но песня так не называется. Ну давайте с Александром вспоминайте, куда движемся. Еще слова, еще какие слова там есть?
7: И мы с тобою... точно о студию.
1: Ну, я бы сказала, что вы очень тепленько двигаетесь, но у нас условия, конечно...
7: Да, она не виновата.
1: Нет, но поскольку вы уже полшага сделали, давайте дожмем эту историю. Ну, там же очевидно. Да, студио.
7: Да, студио. Но сейчас не грустишь. Session Girl тоже нет.
1: А как это? А ну-ка тормозим. Здесь вот Александр, я слышу, пихает вас в бок просто. Александр, смотрите, здесь сейчас что произошло? Ключевое.
7: Огонь, грация, твои глаза, магнит.
1: О май гарабл!
7: Свинья. Просто моя любимая
1: группа. Да, есть такое.
7: С экраном ТВ транслируют мы.
1: Смотрите, сразу и текст вспомнили. Прекрасно.
7: Вау.
1: Ну что, Александр, я прям видела эту картину. Подпихивал в бок, подшептывал. Ну ты что, ты? Я даже почувствовала, как у него немножко зардели щеки. Смотрите, какая история. Евгения, ну слушайте, я за вас так болела, как будто вы родная сестричка моя. Но...
7: Ой, спасибо, мне очень приятно, Яна, очень приятно, спасибо.
1: Евгения, давайте так, мы сейчас всем расшифруем. Значит, когда есть группа поддержки, у вас всегда больше гораздо шансов. Это правда.
7: Вообще,
1: второе,
7: да.
1: Точкой входа было все-таки правильное название группы, потому что назвать слово из трека и даже не сам трек, это не туда. Поэтому, чтобы не возникало никаких вопросов, видите, сейчас был мастер-класс. Так тоже можно, но ключевое, нужно попасть хотя бы в одну, а там дотянетесь. Если это ваша любимая песня, то пусть она будет вашей такой
7: студио.
1: Да, а студио и Кетти Топурия, это ваша лучшая подруга теперь в гаджетомании.
7: Это точно.
1: А Люся Чеботина про это и споет. Ну, в общем, зафиксирую.
7: Спасибо большое.
1: Вас присваиваем номер. Конечно, номер 12. Почему, конечно?
7: 12.
1: Ну, потому что я родилась 12 числа, не будем говорить, какого месяца. Это мое счастливое число.
7: А я 2 сентября.
1: Ну, вот и прекрасно. На то мы порешили. Александру большой привет. Никосии тоже.
7: Передаю.
1: Самое главное, я напоминаю, что те, кому присвоены номера, ваша задача 29 мая не просто выпасть с этим номером в нашем рандомайзере. Нет, перцы будут звонить. И вот если ваш номер выпадает, а вы не поднимаете трубку, увы и ах, но мы сразу же переходим и дозваниваемся следующему, кого выберет вторым номером рандомайзер и так далее, до того человека, который поднимет трубку и скажет: «Вау, алло, русские перцы мне звонят, это же гаджетомания». В общем, всем удачи, мы с вами перевалили за медиану, а потому на сегодня гаджетомания закрыта, а вот завтра у Иры с Сережей, пожалуйста, продолжение следует.
4: Гаджетомания на русском радио Кипр. Ты будешь рад.

0: Реклама на русском.
1: Каждое утро просыпается одна из твоих версий. Многозадачный шериф, которого все вокруг выводит из себя. Энергичный доктор, который спокоен в любой ситуации и готов всем помогать. Либо невинный мирный житель с ясным умом, который просыпается на подушке Innocent от Everest. Правильная подушка решает все. Найди ее прямо сейчас в Everest и соединись с собой невинным.
2: Вас ждет Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Участвуйте в большом розыгрыше в Instagram русского радио Кипр. Поставьте лайк посту Cap St. George's и выиграйте трехдневный отдых. Наслаждайтесь песчаными пляжами, верховой ездой, ресторанами мирового уровня и роскошным спа в одном из самых потрясающих курортов. А с лета еще и новым топ-гольф-веню и впечатляющим семейным аквапарком. Cap St. George's Hotel and Resort – место, где есть все.
3: Говорят, его видели на набережной.
4: А кто-то в старом городе.
3: А некоторые успели сделать с ним селфи.
5: Он – Шавермагай. Он существует.
3: Следи за нашими соцсетями.
5: Шавермагай уже идет за тобой.
3: Де Шаверма Байпунин на Иринис 11 в старом городе.
5: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
3: Доставка Болт, Волт, Фуди.
6: В случае невозможности осуществления плана А действуем строго, как попало.
7: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
8: А мы чётенько действуем по инструкции времени. У нас остался один трек, это «Цветы от танца минус». А у меня несколько секунд сказать вам спасибо за сегодня. Жду вас завтра в 13.00. Яна Соболева. Будьте красивы во всем.
9: Твоего лица глаза, твоего лица рот не забуду никогда, даже если умрет, даже если умрет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергичного дня. О том, как еда помогает делать его таковым, Яна Соболева. Почему язык греческий, а орех грецкий? Что роднит фундук и лесной орех? На самом деле мы едим орехи, которые и не орехи вовсе. Сегодня поближе познакомимся с одним из самых полезных видов продуктов для всех, независимо от едоисповедания. Самый популярный на столе ингредиент семейства ореховых – это грецкий, напоминающий по форме содержимое черепной коробки человека. В России орехи называют грецкими, потому что тысячи лет назад их привозили на Русь купцы из Греции. На самой земле олимпийских богов их называют персидскими, ибо произрастали в Древней Персии. А кое-где их зовут английскими, потому что туда орехи завозили английские купцы. Самым древним считается лесной орех. Его собирали еще в неолит, а фундук – это просто его оккультуренный родственник. Кстати, разновидностей ореха насчитывается около 20. Ну и любимчик перекусов – арахис. Это отпрыск бобовых, да-да, как фасоль, например. А также активный компонент в создании пластмассы, например. Кокосовый орех – это семечко пальмы. А миндаль – просто косточка, которая сегодня считается элитным орехом в Испании. Каковыми бы ни были, ботаническая идентификация орехов и их происхождение, для нас они в первую очередь источник растительного белка и кладезь витаминов и пользы. А какие время приема, количество и удачные сочетания для этого выбрать, лучше всех расскажет сервис Milz Food. Подпишитесь в Instagram и заказывайте полезные блюда, сделанные с любовью.
0: Сделано со вкусом. Milz Food.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
0: 20 лет. Мы создаем настроение.
2: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
3: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
2: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
4: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
5: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
6: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
7: Пока доказывала, что умею молчать, сорвала голос.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180. Русское радио. Слушай весенние хиты.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

эксклюзивной резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy. Русское радио.

0: Реклама на русском. Барселона, Фламенко Бали и Атриа Мьюзик представляют фламенко-спектакль «Кармен». Впервые на Кипре. Солист Давид Гутьеррес, признанный мастер мировой танцевальной сцены. По мотивам новеллы «Проспера Мериме». Живое звучание испанских гитар, темперамент и энергия фламенко. С 21 по 23 мая «Пафос», «Никосия» и «Лимассол». Билеты на солдаут и atriamusic.com. Театр Барселона, Фламенко Бали. Искусство страсти, танца и любви.
1: В Арарадзе Signature Collection начинается новая глава. Мы открываем 10 wellness-пространств при участии эксклюзивного партнера «Нюанс Суицерленд». К вашим услугам гипербарическая камера, криосауна, хамам, бьюти-салон, private spa и эстетические процедуры. Топовое оборудование и лучшие специалисты в одном месте. Арарат Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
2: Снова в Лимассоле. Музыкальный спектакль «Аладдин». Восточная сказка оживает в старинной лавке, полной диковинных вещей. История дружбы Джина и Аладдина. Только два актера. Множество кукол. Авторская музыка и песни на стихи Веры Полосковой. Завораживающая игра света и камерная сцена помогают познакомиться с историей еще ближе. 23 и 24 мая в театре «Синергио». Билеты на Sold Out Ticketbox. Для зрителей старше 6 лет.
3: Если женщина успешна, неотразима и довольна жизнью, значит, она кому-то мстит.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске финальные дебаты перед парламентскими выборами. В Лимассоле раскрыта серия краж. Первый болливудский фильм на Кипре. Анонс президента Христодулидиса в Мумбаи. Далее подробности. Сегодня последний день предвыборной кампании перед парламентскими выборами на Кипре. Партийные лидеры провели финальные митинги в прямом эфире канала «Альфа». Прошли самые жесткие за последние годы теледебаты, где встретились представители всех ключевых партий. Экс-президент Никос Анастасиадис предупредил об угрозе вавилонского парламента. Напомним, избирательные участки откроются в воскресенье 24 мая в 7 утра и закроются в 18:00. В Лимассоле арестован мужчина по подозрению в кражах. Следователи проверяют его на причастность сразу к 5 эпизодам в разных районах города. Сотрудники технико-административной службы проводили оперативные мероприятия в районе Ленопетра. Во время рейда они обратили внимание на подозрительное поведение 40-летнего прохожего. При досмотре у мужчины обнаружили отвертку, а в сумке ювелирные изделия и парфюмерию. Часть вещей жертвы позже опознали как украденные из одного из ограбленных в тот же день домов. С 20 по 23 мая проходит государственный визит президента Кипра Никоса Христодулидиса в Индию. В Мумбаи на мероприятии, организованном группой «Евробанк», он объявил о первой болливудской киностудии, которая проведет съемки на Кипре этим летом. Это станет новым шагом в продвижении острова как международного направления для киносъемок в рамках программы «Оливвуд». Проект реализуется в рамках сотрудничества продюсеров Анджали Бхушан Маго и Афины Ксенидо. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 16 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 8. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, местами дожди и грозы. В прибрежной части днем будет около плюс 25, в Никосии такая же температура, а в горах плюс 18. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет. Космос — это все.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. 20 лет. Мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
4: Нет, это не джинсы так сели, это... Картошка жареная так легла.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180. Новая песня на русском.

0: Зиверт, газ.
1: Русское радио.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

На Кипре 16.30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или

Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Главное не длина волшебной палочки, а мастерство волшебника.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске Турция анонсировала подводный электрокабель и газопровод на север Кипра. Испанец обманул кипрского предпринимателя почти на 15 тысяч евро. Фестиваль цветов пройдет в Кити. Далее подробности. Турция планирует проложить на оккупированные территории Кипра подводный электрокабель и газопровод, проекты, которые не требуют согласования с ЕС и способны окончательно закрепить энергетическую зависимость севера острова от Анкары. Сегодня премьер-министр непризнанной ТРСК Унал Устель объявил об этом в турецкой столице. Он призвал Республику Кипр и ЕС не препятствовать планам, назвав их новым проектом века. Вчера кипрская полиция арестовала мужчину, которого экстрадировали из Испании. Подозреваемый предположительно обманным путем получил 14 678 евро от владельца магазина в округе Фамагусты. В феврале 2024-го кипрский предприниматель нашел в интернете поставщика товаров. После переписки он перевел предоплату на банковский счет в Испании. Сразу после получения денег связь с якобы продавцом оборвалась. Потерпевший обратился к правоохранителям. Кипрские следователи в сотрудничестве с испанской полицией установили владельца счета. Цветы, краски и детская фантазия снова встретятся на фестивале «Искусство расцветает». В Кити соберутся художники, семьи и маленькие творцы. Гостей ждут выставки местных студий, детские инсталляции и творческие мастер-классы. Кроме того, дети смогут посадить собственный цветок в глиняный горшок, а затем забрать маленький сад домой. Мероприятие пройдет в воскресенье 24 мая, начало в 10:30. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 16 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 8. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, местами дожди и грозы. В прибрежной части днем будет около плюс 25, в Никосии такая же температура, а в горах плюс 18. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

Рабочий день позади. Впереди приятный вечер. Дорога домой. Русское радио Кипр.

0: Реклама на русском. 20 лет. Мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
4: Леди Эстетик представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young. Омоложение кожи на генном уровне от Сайтон, США. Асклепион. Лазерная эпиляция шестого поколения по технологии Медиастар, Германия. Акцент. Революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Леди Эстетик. 97-65-38-75.
5: Если мама смеется над шутками папы, значит, в доме гости.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

На Кипре 17.30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение «Buy Sell». Begin with home,
1: buysellcypress.com. Это Додо.
2: Это вкус.
3: Это цвет.
1: Это хруст.
4: И что первый кусок?
3: Что последний кусок?
1: Сок. Додо мясо.
3: Додо без.
5: Додо деликатес.
3: Половинки, новинки, начинки, соус.
1: Додо пицца на каждый особенный вкус.
0: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
6: Кипрское мизе показывает реальные возможности желудка.
7: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Реклама на русском.
1: В Araradze Signature Collection начинается новая глава. Мы открываем 10 wellness-пространств при участии эксклюзивного партнера Nuance Switzerland. К вашим услугам гипербарическая камера, криосауна, хамам, бьюти-салон, private spa и эстетические процедуры. Топовое оборудование и лучшие специалисты в одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Прочитал, что большинство талантливых людей ленивы. Сомнения в сторону! Я талант!
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске финальные дебаты перед парламентскими выборами. На Кипре выявили случаи менингита среди военнослужащих, один солдат в реанимации. Первый болливудский фильм на Кипре, анонс президента Христодулидиса в Мумбаи. Далее подробности. Сегодня последний день предвыборной кампании перед парламентскими выборами на Кипре. Партийные лидеры провели финальные митинги в прямом эфире канала «Альфа». Прошли самые жесткие за последние годы теледебаты, где встретились представители всех ключевых партий. Экс-президент Никос Анастасиадис предупредил об угрозе вавилонского парламента. Напомним, избирательные участки откроются в воскресенье 24 мая в 7 утра и закроются в 18:00. В подразделении греческих вооруженных сил на Кипре выявлены случаи менингита. Один военнослужащий находится в тяжелом состоянии в реанимации центральной больницы Никосии. Еще двое госпитализированы после появления легких симптомов. О ситуации рассказал пресс-секретарь Министерства обороны Христос Пьерис. По его словам, заболевший солдат подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, однако его состояние постепенно улучшается. Если положительная динамика сохранится, власти могут попытаться отключить его от ИВЛ уже завтра. С 20 по 23 мая проходит государственный визит президента Кипра Никоса Христодулидиса в Индию. В Мумбаи на мероприятии, организованном группой «Евробанк», он объявил о первой болливудской киностудии, которая проведет съемки на Кипре этим летом. Это станет новым шагом в продвижении острова как международного направления для киносъемок в рамках программы «Оливвуд». Проект реализуется в рамках сотрудничества продюсеров Анджали Бхушан Маго и Афины Ксениду. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 16 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 8. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, местами дожди и грозы. В прибрежной части днем будет около плюс 25, в Никосии такая же температура, а в горах плюс 18. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Время спорта на русском радио Кипр. Спонсор выпуска – футбольный клуб «Арис Лимассол». Первый кипрский клуб, который говорит с вами на одном языке.
1: Здравствуйте, с вами Павел Третьяков. ФИФА осведомлена о ситуации со вспышкой лихорадки Эболы и следит за ней. Организация находится в тесном контакте с Федерацией футбола Демократической Республики Конго, чтобы обеспечить информирование команды обо всех рекомендациях по безопасности. Также ФИФА продолжает сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения, чтобы обеспечить безопасное проведение чемпионата мира, поскольку здоровье всех участников остается приоритетом, приводит заявление Международной федерации футбола Рейтер. Сборная Конго, отмечу, выступит на Мундиале в группе К с Португалией, Узбекистаном и Колумбией. Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко может провести поединок с действующим обладателем титулов IBF и WBO во втором полулегком весе до 59 килограммов мексиканцем Эммануэлем Наварретто, сообщает издание The Ring. Ранее прошел слух, что украинский боксер намерен возобновить карьеру Ломаченко 38, он двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира в легком весе. Андерсон Корея остается в «Арисе». С защитником продлили контракт еще на сезон, сообщает официальный сайт команды. В этом сезоне Корея сыграл 39 матчей во всех турнирах, сделал 11 голевых передач и вызывался в сборную Кипра в каждую международную паузу.
0: Футбольный клуб «Арис Лимассол». До встречи на стадионе. Следите за новостями в соцсетях и на официальном сайте arisfc.com.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. 20 лет. Мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
1: Говорят, его видели на набережной.
4: А кто-то в старом городе.
1: А некоторые успели сделать с ним селфи.
5: Он – Шавермагай. Он существует.
1: Следи за нашими соцсетями.
5: Шавермагай уже идет за тобой.
1: Де Шаверма Бай Пунин на Иринис 11 в старом городе.
5: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
1: Доставка Болт, Волт, Фуди.
6: Отпуск – это 2 недели, проведенные на пляже, а потом еще 6 недель на мели.
0: Рекламная служба Русского радио «Кипр». 255-88-180.
7: Русское радио.
1: Все будет хорошо.
7: Новая песня на русском.

На Кипре 18.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
2: Снова в Лимассоле. Музыкальный спектакль «Аладдин». Восточная сказка оживает в старинной лавке, полной диковинных вещей. История дружбы Джина и Аладдина. Только два актера. Множество кукол. Авторская музыка и песни на стихи Веры Полосковой. Завораживающая игра света и камерная сцена помогают познакомиться с историей еще ближе. 23 и 24 мая в Театре Синергио. Билеты на Sold Out Ticketbox. Для зрителей старше 6 лет.
3: На Кипре не торопятся даже мысли.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Китайская народная сказка. Посадил дед рис. Ну, дальше не имеет смысла рассказывать, там 1,5 миллиона персонажей.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
3: Весна.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске Турция анонсировала подводный электрокабель и газопровод на север Кипра. Суд освободил иранца, прожившего на Кипре 24 года без документов. Фестиваль цветов пройдет в Кити. Далее подробности. Турция планирует проложить на оккупированной территории Кипра подводные электрокабели и газопровод, проекты, которые не требуют согласования с ЕС и способны окончательно закрепить энергетическую зависимость севера острова от Анкары. Сегодня премьер-министр непризнанной ТРСК Унал Устель объявил об этом в турецкой столице. Он призвал Республику Кипр и ЕС не препятствовать планам, назвав их новым проектом века. Верховный суд Кипра второй раз за два месяца удовлетворил ходатайство гражданина Ирана о хабиас корпус, приказе, который обязывает власти обосновать законность дальнейшего содержания человека под стражей. Решением от 18 мая инстанция постановила немедленно освободить мужчину, живущего в республике около 24 лет без паспорта и проездных документов. Дальнейшее задержание с января признано необоснованным и выходящим за пределы разумного срока. Об этом сообщает издание «Политис». Цветы, краски и детская фантазия снова встретятся на фестивале «Искусство расцветает». В Кити соберутся художники, семьи и маленькие творцы. Гостей ждут выставки местных студий, детские инсталляции и творческие мастер-классы. Кроме того, дети смогут посадить собственный цветок в глиняный горшок, а затем забрать маленький сад домой. Мероприятие пройдет в воскресенье 24 мая, начало в 10:30. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 16 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 8. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, местами дожди и грозы. В прибрежной части днем будет около плюс 25, в Никосии такая же температура, а в горах плюс 18. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
0: Все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. О способах блестяще выглядеть в любые времена. А ваши очи черные, зеленые и карие страстные и прекрасные? Надеюсь, что да. А если раскрыть их блеск и глубину вам не позволяют эстетические погрешности, лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic предлагает супер-процедуру Beautiful Eyes. Показания к ней – дряблая кожа век, поверхностные и глубокие мимические морщины, гусиные лапки, тусклый цвет, синяки под глазами и пигментация. Комбинация короткоимпульсного и неаблитивного лазера в сочетании с технологией инфракрасного термолифтинга повышает упругость кожи в периорбитальной области, устраняет заломы и обеспечивает лифтинг верхнего века. Запишитесь на консультацию в директе Instagram или на сайте ladyaesthetic.com.cy. Ознакомьтесь с противопоказаниями. И пусть ваше зеркало души излучает только счастье.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
0: 20 лет. Мы создаем настроение.
2: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
3: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
2: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
4: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
5: Вышла на улицу, мне бабульки и оценку поставили, комментарии оставили. Просто не надо никаких социальных сетей.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

На Кипре 19:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

0: Реклама на русском. Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
3: Все твердят в рекламе про загадочный шампунь, от которого волосы растут прямо на глазах. Я не понимаю, зачем мне волосы на глазах?
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
0: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем энергичного дня. О том, как еда помогает делать его таковым, Яна Соболева. Почему язык греческий, а орех грецкий? Что роднит фундук и лесной орех? На самом деле мы едим орехи, которые и не орехи вовсе. Сегодня поближе познакомимся с одним из самых полезных видов продуктов для всех, независимо от едоисповедания. Самый популярный на столе ингредиент семейства ореховых – это грецкий, напоминающий по форме содержимое черепной коробки человека. В России орехи называют грецкими, потому что тысячи лет назад их привозили на Русь купцы из Греции. На самой земле олимпийских богов их называют персидскими, ибо произрастали в Древней Персии. А кое-где их зовут английскими, потому что туда орехи завозили английские купцы. Самым древним считается лесной орех. Его собирали еще в неолит, а фундук – это просто его оккультуренный родственник. Кстати, разновидностей ореха насчитывается около 20. Ну и любимчик перекусов арахис – это отпрыск бобовых, да-да, как фасоль, например. А также активный компонент в создании пластмассы, например. Кокосовый орех – это семечко пальмы. А миндаль – просто косточка, которая сегодня считается элитным орехом в Испании. Каковыми бы ни были, ботаническая идентификация орехов и их происхождение, для нас они в первую очередь источник растительного белка и кладезь витаминов и пользы. А какие время приема, количество и удачные сочетания для этого выбрать, лучше всех расскажет сервис Milt's Food. Подпишитесь в Инстаграм и заказывайте полезные блюда, сделанные с любовью.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском. 20 лет. Мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
4: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
5: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
6: Решила начать подтягиваться. Подтянулась к подругам на вино.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

На Кипре 20 часов 30 минут. Точное время представляет компания Leos Development. И единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.co.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

карта Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

На Кипре 21.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: Presenting you new music show
0: на русском радио Кипр.
6: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
7: New music show. Let's go, Yanni Buzica.
8: My name is Benson Boone.

0: На Кипре 22:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionair Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionair. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: Hi, y'all. This is Rosalia.
2: Hey, guys. It's Camila Cabello.
3: Hi, this is Shakira.
4: Hey, guys. It's Jennifer Lopez.
5: Hi, this is Adele.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Hey, it's Miley Cyrus.
8: Hey, Greece. I'm Mimi Webb.
9: John Boudzikas.
10: New Music Show.
0: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: We're presenting you new music show
0: на русском радио Кипр.
6: Hi everyone, this is Rosé.
7: Hey, it's Bruno Mars.
8: What's up? What's up? New music show.
9: Εδώ, τα ακούς.

0: На Кипре 23.30. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
2: Guys, I'm Alex.
3: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
4: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
5: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is John Boudzikas.
4: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

курсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальны.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.